Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее не придумать.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

вечером теплым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: тела.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 6 часов.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Celebrity Gala представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации.

0: создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря! Очень вкусно!
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте. Вот и прекрасный день какой замечательный настал. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы сразу же улыбнулись, потому что уверены тот, кто вот прямо сейчас улыбается. Внимание, ребята, это важно. Британские ученые доказали, кто прямо сейчас в 7 часов 4 минуты, вот на пятую надо, вот прямо сейчас улыбается, у того все будет хорошо. А ну-ка, поехали.
1: Так, шире. Вот.
0: Еще немножко. Еще хочу улыбок, больше улыбок в это утро. Здравствуйте!
1: А вот теперь все будет замечательно, да, брямбушка? Каждому, кто просыпается вместе с нами в нашей приятной компании, сейчас сделал приемник погромче для того, чтобы взбудоражить в себе это утреннее настроение. И действительно, да, экватор недели. Вот отметить, что уже половина недели прошла, скоро пятница, выходные, а мы продолжаем вот так бодро двигаться по этому дню.
0: Это правда. И вообще, в целом, прекрасно, замечательное утро. Вот уверена, что наполнено оно уже какими-то хорошими событиями. Да, в школу ехать — это тоже хорошее событие. А вот представьте, вот вы сейчас едете, думаете, вот, там впереди вот эти пробки, ня-ня-ня. Зато, друзья, у вас есть такая уникальная возможность послушать своих любимых перчиков, насладиться прекрасными видами за окном. А у нас же что ни город, так все новые пейзажи и новая картинка.
1: Все обновляется, да, все появляется.
0: В Лимассоле одна картинка, в Никосии другая картинка, в Пафосе третья картинка, в Ларнаке четвертая картинка, в Айанапе пятая картинка. Как будто бы ты вот прям в другую страну иногда попадаешь. Вот настолько смена и такие контрасты, что вау, дух захватывает.
1: А если уж очень сильно захотеть, можно устроить этот просмотр диафильмов и вот так вот проехаться по всему острову, сменяя эти картинки, для того, чтобы создавать еще больше настроения.
0: Ну, можно.
1: Ну, это если хочется.
0: Можно еще,
1: если
0: знаешь...
1: Если желание.
0: Значит, живешь в Айанапе, а в школу отдаешь в Лимассол. Опа!
1: Это уж слишком,
0: вот это маршрут.
1: Вот это челлендж, как говорит молодежь.
0: А что? Я вот знаю, что некоторые живут в Пафосе, а в школу отвозят в Лимассол. Есть такие решения.
1: Ну, либо просто кто-то живет очень далеко, где-то на окраинах, а потом вот... не знаю, возит в школу в какой-то город. Угу. Опять же, там кто-то живет очень далеко за Пафосом, ездит в Пафос, кто-то за Лимассолом ездит в Лимассол. Есть такие? Наверное, есть.
0: Это как далеко в Лимассол?
1: У меня вот дочка, она вот катается очень далеко в школу.
0: Далеко, ну, потому что Пея, получается, да?
1: А школа находится в Пафосе.
0: Вот, ну, зато виды у нее каждый раз.
1: Я говорю, есть такие, я такой. По себе меряю-то.
0: Я просто подумала, что если кто-то живет в Лимассоле, далеко от Лимассола ездит куда? Ну, это далеко от Лимассола, это... А у нас нет такого далеко от Лимассола, у нас все рядышком. Ну а что тут? Ну вот просто раз-два, и ты уже 40 минут, и ты уже в другом городе, ну максимум час. Так что это даже не считается. Хотя по местным, да, расстояниям это может иногда ощущаться целую вечность. В общем, мы хотим, чтобы эта вечность была в нашей компании, и хотим, чтобы вы сегодня чувствовали себя как минимум хорошо. Напоминаем, номер 49-105-7 работает, да? И мы готовы ваши интересные комментарии получать. Поздравления, разумеется, тоже, да? Дозваниваться и отрабатывайте. Ну и, конечно же, просто делитесь своими какими-то интересными мыслями. Нам всегда с вами приятно.
1: Наш любимый остров и планета. Просыпаемся!
0: Да, каждому огромнейшее доброе утро. Ну, а теперь Леонид Агутин, да?
1: Не унывай!
0: Нет,
1: хороший лозунг.
0: Конечно. Ага. Вот все будет хорошо, не унывайте. И погромче, погромче, погромче. Поехали!

0: Гороскоп на русском.
1: А теперь будут звездные истории. Как всегда, наши веселые гороскопчики для всей страны. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня вам придется выбирать между двумя одинаково привлекательными возможностями. Двумя привлекательными возможностями. Это что за харам такой с утра пораньше, а?
2: А можно было вот прям только одно оставить, не выбирать вот это все?
1: Ничего не получишь. Гляньте, привлекательные возможности. Звезды советуют вам не пытаться получить все сразу, видите? Это мы. Уже все сказали. Один отказ освободит место для гораздо более интересного предложения. Вот так вот. Ну, а дальше там продолжение. Вот, со всеми последствиями. Ну, да. Ну, неплохо, я считаю, да? Нормально так люди живут.
2: Отлично,
1: среду
2: начинаем.
1: В среду у них уже продолжение.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи могут сегодня обнаружить, что совершенно незнакомая область неожиданно вызывает у них профессиональный интерес. Не обязательно сразу бросать все старые дела и кидаться к новым, пока достаточно понять, что эта дверь существует.
1: Все.
2: Опять же возможности.
1: Космонавт. Все, улетело. Ю-ху! Ну да, какие-то новые возможности ловите, держите, но сегодня, видите, аккуратненько, не надо к ним сразу приступать, к этим задачам, потихонечку, вот так вот, как у нас заведено на острове, сига-сига, только в таком ритме. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. День может преподнести вам неожиданное подтверждение того, что вы умеете хранить чужие секреты. Ты знаешь... Вот я тоже умею хранить чужие секреты. Знаешь почему?
2: Хочу... Ну, расскажи по секрету.
1: Да. Я расскажу по секрету. А я забываю. Вообще, вот просто...
2: Ты рассказывай, да. Вряд ли я запомнил.
1: Мне кажется, я вообще самый комфортный друг в этом вопросе. Вот расскажи. Я забыла, и потом когда-нибудь... А, точно, ты ж мне рассказывала.
2: Ну, когда это уже не секрет.
1: Да, когда уже не секрет. Чье-то доверие окажется для вас важнее любой выгоды. Вот. Это тоже доверие вообще, я считаю, что это максимально важная штука. Поэтому здорово, что вам можно доверять. Спасибо вам большое, земные наши дорогие знаки.
2: И знаки воды, как всегда, завершает наш гороскоп. Раки, скорпионы и рыбы. Сегодня какая-то вещь начнет раздражать вас сильнее обычного. Не списывайте это на плохой день. Возможно, дело вовсе не в предмете, а в связанном с ним обязательстве.
1: Обязательство. Ух ты. Ну так вот. Вот серьезно все.
2: Ну, а куда денешься? Какой предмет? Ну, отчет, ну и ладно.
1: Обязан. Ты должен.

0: самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь будем отправляться в праздники, в пляс, да? Отправимся в пляс?
0: Да.
1: Давай. Так, значит, у нас сегодня день специалиста по управлению персоналом, день HR-менеджера. Боже, дорогие вы наши! Сразу хочется посочувствовать. Управлять людьми — это... Мамочки, как сложно. Ребятки, пусть у вас нервы всегда будут на месте. Да будет вам спокойствие и гармония. И чтобы вам было как...
0: И вот это пусть молитва, вашу честь, с утра пораньше приведет вам спокойный, хороший рабочий день.
1: Ну, хотя бы раз в году. Вот хотя бы сегодня.
0: И коллектива вам такого классного.
1: Да, отзывчивого, чтобы вот эти вот... Чтобы вот такого вот сегодня не было. Хотя бы ваш день. Ну и, конечно же, это огромный, на самом деле, такой классный человек, который, ну вот, по сути, он отвечает вообще за все. Если он наймет не ту команду, не те продукты будут выпускаться, бизнес-процессы не выстроены, все поломается, ничего работать не будет. Это очень важно, люди. Их благодарить, любить и уважать. Вот, все, пишите указ.
0: Принято! А мы продолжим еще отмечать праздники. Всемирный день парикмахера. Вот, передаем вам большой привет. Как минимум каждый месяц там кто-то каждый бывает. Ну, старается. Я вот раз в месяц. Кто-то чаще,
1: кто-то
0: реже. Ну ты
1: молодец какой. Я вот раз в месяц. Было. Что там? Рассказывайте. Ух ты! Ну, расскажи, пожалуйста, вот у вас в барбершоп, да?
0: Да,
1: вот
0: у нас вот... барберы теперь, у вас, а не парикмахеры.
1: Да, у вас это побрейся режим. Как проходит этот процесс? Ну, вы обсуждаете, что там у Николая?
0: Ну, ты понимаешь, сейчас настоящая церемония, прям, которая проходит вот в барбершопе, потому что, ну, там же теперь и кофе тебе подадут, так. И пообщаются с тобой, и различные
1: виды...
0: Сплетни обязательно, как же без этого, это же парикмахер. Это же кресло такое психолога превращается как минимум на вот эти там 40-час времени, когда ты можешь обсудить, можешь пообщаться, ну и самое главное, насладиться хорошим сервисом.
1: Ну, то есть точно так же, как мы на ноготочке. Один в один, да?
0: А у нас бородочки только.
1: Бородочка ваша, да. Ай, классно. Вот. Говорят, что мужчины не сплетничают. Еще как сплетничают. Мне кажется, вообще мужчины сплетничают гораздо больше, чем женщины. Но, опять-таки, не утверждаю, потому что что? Я девочка. Я проверить, доказать, опровергнуть в том числе, кстати, тоже не могу. Просто предполагаю. Так, помимо день парикмахера, сегодня... А, вот, слушай, у меня тоже день парикмахера. День вот медицинских клоунов, кого я хотела отметить.
0: Да.
1: Это же самые добрые люди, которые позволяют настроиться и убрать весь страх. Детишкам же очень, да, ну, не хочется. Угу. Вообще в госпиталь, ну, такое, да, отправиться. А когда есть такие добрые тети и дяди, которые приходят... У нас, кстати, на острове не клоуны, а ходят специальные сотрудники, сотрудницы в основном, которые помогают детям что-то нарисовать, вот, почитать могут книжку. Это так забавно и так мило, это столько вовлеченности. Ну, то есть родители, например, в это время на работе, да, к детишкам приходит вот такая вот волшебная феечка, которая тоже немножко может снизить тревожность вашего ребенка. Спасибо вам большое.
0: В основном это волонтерская работа, да? Поэтому, конечно же, вам большая благодарность, успехов в вашей работе, в этом трудном действительно, потому что развлекать, поднимать настроение, ну и главное, помогать проходить этот период госпитализации намного проще, легче, с настроением, это очень важно.
1: Ну и последний, да, праздник, день фитнеса. Давай, упал, отжался.
0: Ну начинается.
1: Конечно.
0: Ну вот праздновали же хорошо, а сейчас все, зарядка.
1: Давай, и приседания.
0: Ну ладно, пока рекламный блок, так и шибыть.
2: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пофилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пофилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пофилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
4: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
5: Чтобы не показаться доступной на первом свидании, я ела банан ложкой.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет, а

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А теперь при помощи радиопривета мы постараемся достучаться до прекрасной девочки, которая сегодня родилась. Мы цитируем: «Дорогая моя галочка, моя золотка, мой цветочек и бусинка, поздравляю тебя с 12-летием!»
3: Ты уже совсем взрослая, невероятно красивая и умная девочка. Мы с родными без ума от тебя и бесконечно гордимся тем, какая ты у нас добрая, лучезарная и талантливая.
2: Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку, полную радости, верных друзей и удивительных открытий. Сияй, улыбайся и никогда не сомневайся в своих силах.
3: А мы всегда будем рядом, чтобы защищать и поддерживать.
2: С твоим днем, родная наша, с любовью, твоя мама. Вот такая красота, Галь, дорогая. Галочка даже, вот если вот как мама называет тебя. Мы всей командой Русского радио тоже присоединяемся и хотим поздравить тебя с таким прекрасным днем, с таким замечательным утром в твоей жизни. Пусть все будет очень-очень хорошо, сияй праздно, забирай все подарки мира. Ну и, конечно, улыбайся сегодня как можно чаще.
3: Пусть исполняются все желания и твои мечты. Ну и, конечно же, на весь остров твою честь.
2: 3-4.
4: С днем рождения!

0: самый острый перец истории.
1: Какая-то волшебная совершенно Нюша. Вот песня «Аморы» у меня вызывает особые какие-то ощущения. Друзья, как вам? Как настроение? Мы, кстати, продолжим его повышать, потому что русские перцы, работа у нас такая. Сейчас шагаем к событиям дня сегодняшнего. Их немного, но зато какие.
2: Итак, начнем с 1492 года. Открыто Саргассово море.
1: Целое море. Угу. Море, понимаешь, взяли и открыли. Вот это, я понимаю, масштабы. Представляешь, насколько еще не знали планету. А тут раз и... О, море. В 1908 году в США основана компания General Motors. Это другое море. Но точно так же легендарная компания. Поздравляем, 118 лет.
2: 1931 год. В Москве основан Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова.
1: В 1987 был подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. Тоже важное событие. Конечно же, мы его добавляем в наш нынешний календарь.
2: И завершает наш список событий 1998 год. В Париже дебютировал мюзикл «Нотр-Дам де Пари».
1: Друзья, дебютируйте у нас в эфире, станьте звездой, закажите ту самую прекрасную именинницу, либо именинника. И мы, конечно же, дозвонимся. Если пожелаете, можем приветом передать те самые добрые строчки, а можем пригласить сюда к нам в радиоэфир для того, чтобы самые классные вещи пожелать на всю страну. Поэтому не стесняйтесь, добро пожаловать. Ну а мы шагаем дальше.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
4: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Только истинный киприот может отличить сувлу от сувлаки.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И есть такая профессия: с утра пораньше самых красивых, самых ярких, самых главных людей дня сегодняшнего разбудить и настроение им, конечно же, подарить. Ну что, встречаем очередную звездочку нашего сегодняшнего эфира. Анюта, очень доброе утро!
3: Доброе утро!
4: Доброе утро!
2: Ох, сегодня будем зажигать, ох, сегодня будем праздновать, потому что такая замечательная дата, такая прекрасная девушка с нами на связи. Что уж тут секреты секретить, да? Бести прямо сейчас на всю страну в эфире русского радио. Анечка, дорогая, я желаю тебе только классного дня рождения, тем более, что этот день начинается не просто так, он начинается с полета. Пусть всевозможные жаркие итальянские мотивы откликаются в сердце и в самую душу. Пусть те самые ноты Маргариты, да, разукрасят и добавят, кстати, вкуса к жизни. Угу. Ну, а все остальные жаркие моменты это мы оставим уже на то, чтобы обсудить и поболтать чуточку попозже. Сияй, наслаждайся, зажигай, это прекрасный день. И у нас, кстати, есть такая добрая традиция: всех именинников приглашаем загадывать желание.
4: Да.
2: И эфир у нас волшебный.
4: Да, потому что все сбывается, да, все получается. Поэтому можно загадать самое грандиозное, самое потрясающее, ведь оно сегодня обязательно сбудется.
2: Да, прямо сегодня.
4: Да. Вот так, волшебно, ярко, не забываем.
3: Я готова.
2: Она готова. Она сказала да. Ну, а мы присоединяемся и громко-громко на всю страну. Анюта,
4: с днем рождения!
3: Спасибо, спасибо вам большое, обожаю вас, очень приятно, Ирочка, люблю, обожаю до небес, я просто самый счастливый человек, что у меня есть такая подруга. Обожаю тебя.
2: Мурашки, обожаю. Мурашки, спасибо, по коже. Ура, празднуем, отмечаем, с днем рождения.
4: Поздравляем.
3: Спасибо, спасибо вам.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Так, а мы все еще пытаемся достучаться до прекрасной именинницы дня сегодняшнего. Валерия, надеемся, ответит нам прямо сейчас. Вот это будет сюрприз.
3: Валерия, проснитесь, поднимайте трубочку для того, чтобы получить сегодня порцию поздравлений.
2: Ну-ка, интересно, даже стучимся, не достучимся. Так, ну нам уже вот как бы намекнули, что вроде как человек не спит, вроде как уже... Ага, человек-то не спит, но...
3: Я не сплю,
2: но... Общаться не хочу.
3: Пока не хочу.
2: Так, а мы попробуем все-таки еще разочек.
3: Либо просто человек под нее принимает еще и поздравления, конечно же, прямо сейчас, утром.
2: Ну, конечно, а мы что, звоним? Мы тоже с поздравлением пришли для того, чтобы все-таки...
3: Мы хотим на всю страну рассказать.
2: Конечно, чтобы тоже присоединиться. А что, там уже весело и без нас? Это не положено. Так, Валерия, давайте еще вот еще чуть-чуть подождем. Ну, вдруг в этот раз вы все-таки решите... Пишите нам ответить, а если нет, то уже попытку повторим в следующем часе. Видимо, да, сегодня вот пока еще немножечко придется потерпеть.
3: Ладно. Так, ну что, Валерия, разогревайте тогда свои уши, которые мы обязательно будем сегодня вот подтягивать все выше и выше, но уже в следующем часе.
2: Да, мы пока, знаете что, мы вам расскажем, какой у нас сегодня праздник, между прочим, какие замечательные вещи происходят у нас в эфире. Дело в том, что, друзья, именно сегодня на русском радио Кипр стартует совершенно новая программа с новым ведущим в рамках дневного шоу у Яны Соболевой «На чемоданах».
3: Это путешествие по острову через его историю, культуру и малоизвестные страницы.
2: Михаил Дубилет появится сегодня с часу до двух включительно, а мы вам рекомендуем настоятельно включать тот самый приемчик и делать обязательно погромче. Вы услышите диалоги для тех, кто хочет знать больше о Кипре, от древних находок до традиций острова, от горных троп до современных историй.
3: Возможно, вы еще не знаете какие-то особенные места, поэтому для вас это будет открытие. Будем открывать Кипр со всех сторон вместе с интернет-энциклопедией CyprusDiscovery.com.
2: Да, кстати, заходите на этот потрясающий сайт CyprusDiscovery.com. Много всего интересного. Вот представьте, у вас есть задача, например, порадовать свою подругу каким-нибудь удивительным местом. Либо создать что-нибудь такое романтическое, да, для своей второй половинки. И вы думаете, ну вот где, куда, чего? А все на сайте собрано. Можно посмотреть какие-то интересные локации и подготовить такой сюрприз, что запомнится надолго.
3: Или представьте, к вам приезжают гости, а вы вот планируете маршрут. Именно там вы сможете уже сразу подготовить какое-то особенное путешествие по нашему острову.
2: Да, такой профессиональный гид на максималках. И все это благодаря CyprusDiscovery.com. Заходите, пользуйтесь. Есть, кстати, AI-агент, который также вам помогает разбираться в подробностях, в деталях каждой из локаций. Очень удобные сервисы, абсолютно бесплатно. Заходите, наслаждайтесь и, разумеется, пользуйтесь. Ну, а Михаил сегодня будет в деталях и подробностях рассказывать об удивительных местах у нас на острове. Очень рекомендуем, будет занимательно, увлекательно и безумно интересно.
3: Не пропустите «На чемоданах» на русском радио Кипр.
2: Угу, пакуемся!

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Все мы с вами чей-нибудь неадекватный друг.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр готовит бюджет на следующий год с профицитом. Авиабазу в Пафосе обновят под американские самолеты. Никосия и Пекин готовят меморандум о реставрации настенных росписей. Теперь подробнее. Министр финансов Кипра Макис Кировнос сегодня представит правительству проект госбюджета на 2027 год. Доходы запланированы почти на 17 миллиардов евро. Расходы составят менее 16 миллиардов, а профицит превысит 1 миллиард. Самая крупная статья расходов – социальные выплаты. В 2027 году правительство ожидает роста экономики на 2,9%, а также снижения госдолга. Подробности на сайте Лента Кипра. США продлили исключение Кипра из оружейного эмбарго еще на один год, с 1 октября. Решение ускорить несколько программ военного сотрудничества, в том числе модернизацию авиабазу «Андреас Папандреус» в Пафосе. Ее приведут к стандартам, необходимым для американской авиации. Строительные работы в Министерстве обороны рассчитывают начать уже весной следующего года. Кипр также ведет с Вашингтоном переговоры о закупке военной техники. Никосия и Пекин готовят меморандум об обмене опытом в реставрации настенных росписей. Об этом сообщила министр культуры Клея Папа-Эллина на открытии совместного семинара Кипрского института и Национального центра археологии Китая. Документ должен открыть специалистам двух стран обмен методиками сохранения настенной живописи. Соглашение против контрабанды древностей страны подписали еще 12 лет назад. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе.

погоде. На острове по-прежнему солнечно. Облачность и кратковременные дожди возможны только в горах. На побережье вероятность осадков нулевая. Температурные максимумы дня. Никосия и окрестности плюс 36. Прибрежные районы плюс 32. Тродос плюс 23 градуса. Скорость ветра составляет 4-8 метров в секунду. Температура морской воды у берегов Кипра держится в пределах 27-29 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: А мы продолжаем просыпаться. Очень добрый всем и каждому. Здравствуйте, друзья.
3: Друзья, да-да-да, вот именно так мы вас сегодня хотим назвать, потому что вы будете нам писать, вы будете с нами обсуждать новости, будете получать подарки, и все это в рамках утреннего шоу «Русские перцы». Напоминаем, кстати, координаты номер 49-105-7 уже работает вовсю.
2: А еще разговаривать с нами. Ну, либо самому с собой. Это новость такая.
3: Так.
2: В общем, оказалось, что когда ты сам с собой болтаешь, было?
3: Ну, бывает.
2: Да бывает,
3: ну,
2: да, нормально.
3: Конечно.
2: Это вообще не странность, можно даже не стесняться. Вполне себе полезная привычка. Тут психологи объяснили, что мысли вслух помогают навести порядок в голове и принимать решения.
3: Угу.
2: Ну, то есть, когда у тебя между собойное совещание, это очень даже хорошо. Особенно это работает перед важным разговором или в стрессовой ситуации. Ну, допустим, да, нужно выступить с докладом, да, презентацию, да, представить компании, например. В общем, когда человек проговаривает проблему словами, либо текст словами, да, она становится менее хаотичной, а мозгу проще переключиться с переживаний на конкретные действия. Происходит такая тренировка самого процесса. Ну и, соответственно, уже знакомая ситуация. Если мы это проговорили, дальше уже не так страшно, потому что мозг воспринимает данную ситуацию как уже то, что случилось в моменте, и больше оно не выштармливает и не вызывает удивление. Причем с собой можно разговаривать и как с хорошим другом.
3: Так, а можно по-другому?
2: Не, ну можно как и с нехорошим
3: ругать
2: другом.
3: Ругать себя, да?
2: Ах,
3: или наказывать даже.
2: Вот тебе!
3: Так, вообще я с тобой больше не разговариваю.
2: Да. Представляешь, эти разборки.
3: Да.
2: Ты! А ну иди сюда!
3: А вот странный человек. Сергей, почему вы молчите?
2: Да.
3: У меня митинг.
2: Да, не мешай. Так, можно успокаивать, напоминать о прошлых успехах и буквально объяснять себе, что делать дальше. Ну смотри, значит, ты сейчас проснулся. Ой, да, собираешься, ну что тут, где тут, вот, зубки почистил, вот все, что надо, сделал, да, оделся и вот красавчиком побежал,
3: да,
2: по своим делам.
3: Убеждаешь себя даже где-то
2: вот
3: в чем-то.
2: Все официально, вы даже не проводите, да, вот эти разговоры, вы совещаетесь, вы просите там совета, либо вы даете эти... Вот ты любишь просить советы или советовать любишь? Кто ты?
3: Так, и, наверное, советовать.
2: Советовать. А ты советчик, да? Ты советский человек, я поняла.
3: Ну, конечно, желательно, чтобы попросили этот совет.
2: Но это не обязательно, да?
3: Не обязательно.
2: Знаете, вы можете и не просить.
3: Можно всегда.
2: Я всегда и сам выпишу, что вам надо, понятно. Ну вот, советы выдаешь. Но, видишь, можно переключаться на себя. У меня есть такая любимая фраза: свой совет сам себе посоветуй. Причем она очень даже, кстати, полезная. Многие обижаются на эту фразу, но я искренне удивляюсь, почему. Но если вы считаете, что ваш совет настолько ценен и он такой классный, то для вас он работать будет лучше, да, и когда вы сами себе советуете эти же советы и у вас все получается, это я вам желаю таким образом счастья.
3: Вот, да, сделайте выводы на себе, проверьте, а потом уже транслируйте общественности.
2: Вот именно.
3: Ну, кстати, да, действительно, я обращал сам за собой, когда вот ты отрепетировал, можно сказать, проговорил это, действительно, вот очень легко, и общаться с собой наедине, это полезно.
2: Вот, друзья, забираем лайфхак, все, это нормально. У зеркала, там, я не знаю, как вам удобно, можно с экраном телефона, да, в том числе поиграться, пожалуйста, да, стоишь сам себе там, рассказываешь что-то, вот тебе уже собеседник, он даже на тебя смотрит, он даже тебе что-то там кивает. Ну и к нам тоже можно за такими сервисами совершенно бесплатно обращаться. Номер 49-105-7. Мы тоже с вами с удовольствием любую сплетню, любую новость обсудим, разложим косточки, да, промоем. Это мы любим и практикуем.
3: Пишите,
2: в общем,
3: и рассказывайте. Так, Сережа, нам надо поговорить. Ну все, ладно. А, я опять с собой разговариваю.
2: Да, нормально, да, продолжай. Не в чем себе не отказывай.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергии. О том, как ею наполняться с помощью еды и не только, Яна Соболева. В начале 20 века человечество обзавелось блендером. Люди полюбили коктейли за вкус и легкость. Ну а потом пришла мода на смузи. Густой микс из смешанных в блендере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, кокосовой воды, льда, орехов, меда и даже мороженого. Основной ингредиент смузи – это углевод. Напиток способен дополнить или заменить дневную норму клетчатки, очистить организм, простимулировать похудение. И все бы хорошо, но есть важные нюансы. Употребляя смузи регулярно в качестве заменителя полноценного обеда, вы рискуете пропустить очень важный этап пережевывания. Идеальный смузи тот, который можно жевать и употреблять один раз в день. Поэтому правило номер один – грамотно миксовать. Берите за основу зеленый овощ, шпинат или сельдерей, оставляйте часть ингредиентов в кусочках и дружите с орешками и семенами. Правило 2. Учитывайте свои особенности. Кому-то, например, нельзя пить смузи на голодный желудок. И правило номер 3. Решился на смузи? Заказывай детокс-программу в Milt's Food. А на десерт лайфхак. Хочешь есть – пей. А через полчаса звони в Milt's Food, чтобы заказать полноценный обед. И пока его везут, наслаждайся музыкой, читай или перевыполняй план.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Когда сегодня в 3 часа ночи мне позвонили в дверь соседи, у меня от страха чуть дрель из рук не выпала.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Настя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Не новость, а кринж прям какой-то.
3: Что случилось?
2: Именно вот это слово больше всего раздражает россиян.
3: А, ты нарываешься? Сейчас вот тебя прилетит.
2: Значит, да, провели такой опрос, и именно кринж действительно больше всего бесит россиян. Вот,
3: ну, потому что это кринж какой-то, вот и все.
2: Да и слово какое-то, знаете, вот не наше. Что за кринж, кринж, кринж? Вот, ну можно же придумать какое-то другое. Ну вот что-то случилось такое плохое, а то кринж ваш этот.
3: Можно.
2: Вот. Но не надо.
3: Нецензурно, поэтому кринж.
2: И это будет, скорее всего, другой антирейтинг.
3: Конечно.
2: Вот, кстати, более такими лайтовыми, но все равно раздражающими признали выражение от слова совсем.
3: Угу.
2: Потом еще.
3: От слова совсем?
2: Да, вот прям вот такое выражение, да. Угу. Доброго времени суток тоже раздражает.
3: Серьезно?
2: Многих.
3: Угу. Окей.
2: И слова «вкусняшка» и «денежки».
3: Вот здесь...
2: Не нравится ему уменьшительно-ласкательное.
3: Ребят, как можно раздражаться по поводу вкусняшек и денежек? Денежки — это же такие вкусняшки.
2: Но мне кажется, только в одном случае...
3: Это вам не кринж какой-то.
2: Знаешь, когда нет денежек на вкусняшке? Вот тогда можно раздражаться. Ну, еще, конечно же, попали в этот антирейтинг такие слова, но которые менее бесят россиян. Это кейс, хайп, фейк и триггерить.
3: Ну, потому что оттриггерились уже все. Уже привыкли, нормализация.
2: Там все выместили еще.
3: Процесс, да.
2: На кринж.
3: Это в прошлом году. В прошлом году триггерились, в этом году просто кринж, да и все. Так, хорошо, а любимые словечки есть?
2: А вот нет, это значит, составили прям антирейтинг.
3: Будут?
2: Который раздражает.
3: Значит, русские перцы.
2: Да.
3: Русское радио Кипр. Угу, да,
2: все будет хорошо.
3: Пожалуйста, мы подбросим вам свой суперрейтинг тех волшебных слов. Пожалуйста, поздравьте. Заказать друга. 4 9 105 7. Вот вам, пожалуйста, еще больше позитива, и уже чувствуете, да, как настроение пошло улучшаться. И вообще, улучшайзинг — это наше все. Мы бесконечно стремимся, вот тоже психологи говорят, что мы стремимся вот что-то лишнее от себя всегда вот убрать и к чему-то новому стремиться. Иногда это плохо. То есть мы сами себя загоняем в какие-то рамки. Говорят, что иногда нужно просто расслабиться, и тогда счастье будет каждому.
2: И лучше акцентировать внимание вот на таком положительном рейтинге,
3: да,
2: каких-то,
3: да, да,
2: хороших, приятных слов, которые хочется говорить с утра пораньше.
3: Спасибо. Доброе утро. Продолжаем. Просыпаемся.

0: Кто такие маршируют?
1: Это перцы фаршируют утро.
0: Шутками и смехом пожелаем им успехов.
2: Русские перцы
3: на русском радио.
4: Ну вот, кстати, а фраза «пожелаем им успехов»...
5: Это в положительный рейтинг.
4: Думаешь? Что-то нас отодвинули, я считаю. Я услышала какой-то кринж.
5: Ну, где-то вот там, знаешь, давай так, на дне этого рейтинга.
4: Да.
5: Завершает этот список положительных эмоций.
4: Вообще, согласись, да, в любой фразе, если захотеть докопаться, то можно докопаться. Это прям...
5: И можно составить какой-то вот свой личный рейтинг.
4: Вот, а почему вот так, да? Вот если докопаться, то могут до всего. А вот как найти что-то хорошее, так это сложно.
5: Вот скажи, у тебя есть какое-то такое слово, вот которое также бесит и сильно раздражает.
4: У меня фраза есть.
5: Фраза? Какая?
4: Да, несколько. Ты неправильно все поняла.
5: Согласен.
4: Ну, это такой газлайтинг.
5: Галочку поставили.
4: Да, ну что вообще? Ну, это отсутствие коммуникации полнейшее. И обычно у меня выключается уважение к данному собеседнику автоматически. Вот, поэтому я считаю, что коммуникация должна быть на классном уровне, а не через детский.
5: А меня еще вот немного раздражает. Ну, ты не понимаешь.
4: Ну,
5: не понимаешь.
4: Ага.
5: Ты это все придумал и не понимаешь.
4: Ну что еще там из рейтинга, что раздражает там? Я такого не говорил, да? Ну как так, в смысле? Ну то есть это же дальше приходится что? Либо сразу же прекращать эту коммуникацию, либо уходить в позицию объяснения, предоставления фактов. А зачем? Если человек и так уже давным-давно все сказал, и почему я должна напоминать об этом? Я же не секретарь, понимаешь, да? Ну, в общем, есть какие-то такие фишки, которые... Странно, я вот не понимаю. Взрослые люди вообще в целом,
5: да
4: можно же по-другому выстраивать, да? Там, я забыл, да? Там, ну, это через я коммуникации и через признание того, что у меня там сегодня не получилось. Что тоже, кстати, ну, бывает абсолютно. И к этому как-то даже есть и понимание, да. Все остальные, конечно, вещи не особо работают. Ну, в общем... Ты еще хочешь?
5: Нет, я думаю, наши слушатели напишут. Кстати, действительно, расскажите, есть какие-то такие раздражающие фразы, которые, ну, очень сильно вас бесят, либо не нравится. Номер 49-105-7. Пишите.
4: Так, а нам, кстати, знаешь, что написали? Красоту! Когда еще не проснулись сердца, и сон не желает кончаться с утра.
5: Вау!
4: Ой-ой-ой. А, есть средство простое от сонной инерции. Включить поскорее русских перцев. Ребята,
5: это круто.
4: Это шедевр. Это вау, это топчик. Это божечки мои, это о май гад.
5: Вершина положительного рейтинга с утра.
4: Ну, ребят, ну просто такие классные строчки. Спасибо большое. Вот, кстати, а где автор, интересно? Автор есть? Есть. Найду или не найду? Я просто пытаюсь отмотать
5: переписку. А напишите, страна должна знать своих героев.
4: Да, мы бы вам привет передали. Но нет, не представлен автор, к сожалению. Но в любом случае это было шикарно. И мы надеемся, что у вас как раз-таки сейчас бодрячком настроение вместе с нами поднимается.
5: И вот тогда по инерции начинаем двигаться дальше. Поэтому... Да? Прекрасному дню. Среда сегодня, напоминаем на календаре.
4: Да, ну и тем более, что вот мы так вот заряжаемся. Дальше у нас днем обо всем с часу до 3, а вечером по дороге домой с 5 до 7. Прекрасные эфиры на русском радио Кипр. Советую всех послушать, везде подключаться, заряжаться, набирать что-то интересное, забирать себе, прежде всего, свою копилку. Вот таким вот образом. Я тут просто еще хотела антирейтинг раз назвать, но, судя по всему, дозировать будем, да? Потому что у нас впереди шикарный музыкальный проект ТОП-5 и реклама.
2: Двадцатка лучших песен эфира
6: с Ирой Аполлоновой.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
5: Кипрское мизе показывает реальные возможности желудка.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Вы что творите? А что мы будем творить, друзья? Да, сразу запахло, да, розыгрышем в эфире. Все правильно, так и есть, туда и движемся.
2: На правах рекламы.
3: Итальянский государственный театр балета «Ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют впервые на Кипре. Легендарный балет «Шахерезада. Тысяча и одна ночь».
1: Оригинальная авторская постановка на музыку двух великих композиторов Николая Римского-Корсакова и Арамяна Хачатуряна. Балет «Ди Милано» более 40 лет успеха на ведущих мировых сценах, друзья. И это надо видеть.
3: Три постановки на нашем острове. 16 октября Никосия, 17 октября Лимассол, 18 октября Пафос.
1: Билеты на солдаут и atriamusic.com рекомендуем обязательно к посещению 16, 17 и 18 октября. Чуть подробнее афишу можно посмотреть у нас на русском радио, а также на сайтах atriamusic.com.
3: Волшебная атмосфера «Тысячи и одной ночи».
1: Сказка.
3: Да.
1: Эту сказку мы начнем прямо сейчас, потому что для вас у нас есть замечательный билет в Никосию. Сейчас будем разыгрывать. Так, весь остров, конечно же, без каких-либо ограничений может участвовать. И мы сегодня, у нас настроение такое, решили этот приз закопать. А это означает, что прям по курсу легендарная радиозабава клад. КЛАД по горизонту и 4 цифры по вертикали. В этом квадратике есть 2 ячейки, размещаются они друг за другом и по горизонту только, которые содержат ваш билет. Но вот где же эти ячейки, вам и предстоит сегодня догадаться.
3: И для этого у вас будет 2 попытки. Осталось только одно. Дозвониться прямо сейчас к нам в студию по номеру 49 105,7.
1: Ждем.

0: Друзья, ну мы напоминаем, что прямо сейчас состоится розыгрыш одного билета. Итальянский государственный театр «Балет Ди Милана» и «Атриум Мьюзик» представляют впервые на Кипре, между прочим, легендарный балет «Шахерезада. Тысяча и одна ночь». Постановка пройдет 16 октября в Никосии. Туда мы и приготовили для вас билет. За него постараются побороться. Катя, доброе утро!
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: И компанию вам составит Элина. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Итак, девушки, по очереди сейчас будете называть ячейки. Напомним, они размещены по горизонту, рядышком, друг за другом. Но где именно, в этом весь и секрет. Посмотрим, получится ли у вашего состава сегодня заполучить тот волшебный билет от Atrium Music. Катя, вы можете смело начинать.
1: 3L.
0: 3L.
3: Упс, ошибочка.
2: Это была первая попытка, да. Но еще будет вторая.
0: А пока Элина может попробовать.
1: Ну, давайте пойдем. К1.
0: К1, давайте пойдем.
3: Нащупал.
2: Хорошо, пошли.
0: Ну, так нормально сразу. Зашла.
2: Вот это ход.
0: Ага. Элина, ну вы поскольку нащупали, сразу же автоматически ваша вторая попытка.
1: L1.
3: Нашел!
2: Да. Вот именно вот здесь у нас и хранился квад.
0: В КЛФ. Включите утро, включите хорошее настроение. Кать!
1: Да.
0: Спасибо большое за участие. Видите, сегодня немножечко вот так, но в любом случае билеты можно найти на soldout.atriummusic.com. Вам спасибо за участие.
2: Хорошего дня.
1: До свидания.
0: До свидания. Элина, дорогая, вы у нас в каком городе живете?
1: Лимассол.
0: А поедете в Никосию? Давненько, кстати?
1: Ну,
0: да?
1: Я поеду. Почему?
0: Я поеду. А
2: там
0: я не сомневаюсь.
2: Там сказка такая, Шахерезада. Все правильно, да. Действительно, уникальная атмосфера.
0: Часто бываете в Никосии?
1: Ну, не часто, но не проезжаем мимо, бывает.
0: Мимо.
1: Друзья живут.
0: Мимо Никосии. А куда это путь держите? В, я не знаю, в Айанапу, что ли? Мимо Никосии.
1: И в Ларнаку, и в Айанапу, и куда только не держим.
0: Круто. Ну, вот сейчас, по крайней мере, вам предстоит уж точно красивый повод посетить нашу прекрасную столицу. Поздравляем вас с победой. 16 октября вас точно ждут в Никосии.
2: Ура!
1: Спасибо большое. Спасибо.

0: просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: Ой, ну а вот это, конечно, самое, что не есть правда. Нам не дай поспать, дай побудоражить людей с утра пораньше. 2 часа уже забудоражились, вот еще 3-й через пару мгновений.
2: У вас есть время 60 минут для того, чтобы взбудоражиться и с таким хорошим настроением идти по этому дню. Ну и главное, конечно же, написать поздравление для именинников. Номер 49-105-7. Напоминаем координаты нашего веселого чата.
1: Но у нас, на самом деле, там еще целых 2. Мы приступим. Так что можете нам и не писать.
2: Пойдем от обратного, да?
1: Ну а что? Мы будем дозваниваться. Вон у нас есть эти прекрасные спящие красавицы, которым все никак трубочку не возьмут. Так, но это все будем делать когда? Правильно, сразу после того, как наш достопочтенный, глубоко уважаемый Константин Столяров расскажет самые актуальные новости к этому часу.
2: Они у него серьезные, поэтому Костя, вот повестку
1: Костя
2: дня, как
1: по
2: всегда,
1: себе.
2: Все расскажет.
1: Знаешь,
2: ну, если хотите
1: вот
2: знать раньше, Костя...
1: У тебя бы не получилось новости рассказывать, нет.
2: Ну, я и не Константин Столяров.
1: Вот это вот подожди, ты вот как...
2: У меня любая новость заканчивалась бы вкусняшкой.
1: И пятницей.
2: И пятницей. Знаете, от пятницы будет по-другому, сейчас новость вот такая.
1: Все, уходим.
0: Что слушает страна?
3: Сотни раз обжигать было больно, но выживала, слава богу.
0: Русское радио.
3: Смотри.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
5: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяет премию.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Медсестры предупредили о ситуации в приемных отделениях. Новую тюрьму построят в деревне Айос Созоминос. В приложении о кипрских автобусах появился планировщик поездок. Теперь подробнее. Приемные отделения государственных больниц Кипра подошли к грани коллапса. Так ситуацию описал Кипрский профсоюз медсестер. Сроки ожидания медицинской помощи резко выросли. Пациенты подолгу остаются в смотровых кабинетах даже после решения о госпитализации. Основная причина – нехватка персонала. В системе не хватает около 600 медсестер. Министерство здравоохранения эту цифру признает и готовит меры по привлечению кадров. Подробности на сайте Лента Кипра. Новую центральную тюрьму острова построят в районе Айос Созоминос, округ Никосии. Такое решение приняли на совещании в Министерстве юстиции. От площадки в Матьятисе отказались. Там пришлось бы прокладывать дорогу, строить канализацию, подводить воду и электричество. Новое учреждение будет рассчитано на 1250 мест. Строительство займет около 5 лет. Основной комплекс зданий действующей тюрьмы Кипра построен в 1890 году. Исправительное заведение постоянно переполнено. В мобильном приложении ПАМЭ, посвященном кипрским автобусам, появились обновления. Теперь программа сама строит маршрут от текущего местоположения пользователя, показывает автобус на карте в движении и сама считает, во сколько нужно выходить из дома. Также в приложении теперь можно пополнить транспортную карту Motion. ПАМЭ обновляется впервые с 2020 года. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему солнечно. Облачность и кратковременные дожди возможны только в горах. На побережье вероятность осадков нулевая. Температурные максимумы дня. Никосия и окрестности плюс 36. Прибрежные районы плюс 32. Тродос плюс 23 градуса. Скорость ветра составляет 4-8 метров в секунду. Температура морской воды у берегов Кипра держится в пределах 27-29 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И вот так вот красиво распаковываем третий час утреннего шоу «Русские перцы». С нами на связи именинница дня сегодняшнего Кристина. Очень доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Кристина, дорогая, нам написали потрясающие строчки в вашу честь. И мы надеемся, что вы готовы принимать эту красоту. Готовы?
3: Да, мы готовы.
2: Мы, Кристина, готовы, понятно? Так, сразу состояние царицы я услышала в этой фразе. Доброе утро, пишет нам. Поздравьте, пожалуйста, прекрасную девушку Кристину с днем ее рождения.
4: Она умная, добрая, красивая, отзывчивая, надежная.
2: Надежная, ух ты! Под ее нежными ручками во время массажа улетаем в космос. Ае.
4: Вот туда дальше, Марса. От всей души желаю ей успеха в бизнесе, большого женского счастья, чтобы сбывались все заветные мечты.
2: Ну, вот, собственно говоря, благодарные клиенты, Кристина, ваши написали.
3: Да, спасибо.
2: Да. Пишут, что вас
3: приятно,
2: очень любят.
3: Большое.
2: Очень любят. Так, на какие точки нажимаете, что вы называете любовь, а?
4: Чтобы так сразу в космос.
2: Есть секреты?
3: Нет секретов.
2: Нет секретов? Тогда рассказывайте.
3: Надо прийти.
2: Ах, Кристина, дорогая, ну, знаете, вот пусть вам сегодня будет хорошо, пусть вот те самые массажные точки, да, удовольствия и же с ним у вас сегодня вот будут активированы. И чтобы вам сегодня много приятностей, подарков, классных эмоций и только отличного настроения.
4: Планы, чтобы все осуществились, ну и день сегодня вот был, чтобы полегче, потому что, знаем, ну, массаж — это такой труд.
3: Никакого труда нет.
2: Ну, там же трешь.
4: А вот у меня, знаете, здесь ключица немножечко. Помогите.
2: Спасите. И вот это вот все. Но сегодня не об этом. Сегодня ваш день, поэтому только для вас и ради вас. И вашу честь на весь остров.
4: С днем рождения!
3: Спасибо.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Разные эпохи, разные стандарты красоты. Например, у настоящей красавицы античных времен должны были быть рыжие волосы. В средневековье маленькая грудь, барокко ввело тренд на родинки на лице. Кстати, в 18 веке еще и модно было брать кусочек черной тафты, шелка, муслина, формировать в виде сердечка, луны, натуральные родинки и приклеивать на лицо. Это был инструмент соблазнения или маскировка дефектов. В наше время в тренде индивидуальная проявленность и здоровый образ жизни. Многие не торопятся убирать шрамы, родинки, менять форму губ или воздействовать на морщинки. Именно потому, что это часть уникальности. Что бы ни выбрал каждый из нас, главное – здоровье. Еще 150 лет назад средняя продолжительность жизни человека была 40 лет, а сегодня мы можем прожить до 80+. Населению Кипра, например, море, здоровая пища, климат дают для этого все основания. Но такой фактор, как ультрафиолет, выводит нас в зону риска, подвергая ожогам кожные покровы и травмируя родинки. Быть начеку, пожалуй, самое главное. Для этого Центр Леди Эстетик предлагает всем жителям острова завести паспорт родинок. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder, мирового лидера в области цифровой дерматоскопии. Это позволит на ранних стадиях замечать все изменения и вовремя предпринять меры. Запись на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко. Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
4: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на

0: радио.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А нам нравится, когда вот сами себе могут написать поздравления для того, чтобы мы озвучили. Алекс, очень доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, это же круто, что взял, написал и 4-9-105-7 отправил сообщение. И вот мы с поздравительным приветом. Так, тебе сегодня 13, все верно?
3: Да, все верно. Замечательно.
4: Да, как впереди туалеты вместе с клокменами.
2: Так, отлично, клокмены, ТВ-мены, туалетмен, нет, с этими существами.
5: Персонажами игры.
2: Кто тебе больше нравится, или камерамены, да?
3: Да, камерамены. Они идеальные.
2: Ну, ты понимаешь, да, что у меня просто тоже сын, я в теме, меня ничем не удивить. Так, ну, будем вместе составлять поздравления, потому что ты просто написал нам о том, что у тебя день рождения. Чего хочется в жизни?
3: Хочется побольше позитива.
2: Побольше позитива. Вот.
3: А еще меньше токсинга. И много денег.
2: А зачем тебе много денег? Можно я спрошу у тебя?
3: Ну, это уже личные вопросы. Ага.
5: Давай так, чтобы создавать, наверное, положительные вот эти моменты, да?
2: Ну, я так понимаю, на личные вопросы, вот, собственно говоря, и нужны. И это действительно так, очень взрослое мышление. Ну что ж, тогда желаем тебе сейчас, во-первых, не сильно отвлекая, потому что, скорее всего, ты в школе и пока на перемене, да?
3: Да.
2: Мы не отвлекаем. О, здорово. Во-первых, классно учиться. Знаешь, образование – это такая фундаментальная вещь, которая потом позволяет решить любые личные вопросы, включая денежные. Вот чтобы тебе было классно, комфортно, чтобы друзья в том числе были надежные, ну и всех возможных побед, и чтобы вот то, что ты себе сам задумал, обязательно сбылось.
5: А этот день пусть пройдет сегодня позитивно, ярко и безумно весело.
2: Так. Ну, а маме с папой будем передавать приветы?
3: Да, буду.
2: Ну, давай.
3: Здрасте.
2: Класс.
5: Мама, папа, вам здрасте.
2: Спасибо. Ну, твоих родителей тоже поздравляем, потому что у них сегодня появился ты. Ну что, дорогой, 3-4.
5: С днем рождения! Поздравляем!
3: Спасибо.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Так, ну а мы отправляемся в интернеты. Да, но тут оказалось, что скроллинг коротких видео опаснее, чем вообще кажется. Ребят, серьезная тема, на самом деле. Исследования показывают, что постоянный просмотр рильсиков, сторис и тиктоков...
3: Вот этих коротышей.
2: Да, меняет очень сильно структуру мозга. Да, сейчас будет...
3: Интересно, подробности.
2: Так, эффект заметен в системах, связанных с вниманием, самоконтролем, да, эмоциональный интеллект очень сильно страдает, и сопротивление импульсам. Чем сильнее человек привыкает к бесконечному потоку быстрых стимулов, тем сложнее ему долго концентрироваться и вовремя принимать решения, останавливаться, например, да, то есть человек постоянно приходит за вот этим быстрым дофамином, а это очень сильно расшатывает психику и СДВГ. Доброе утро.
3: Такая интернет-зависимость.
2: Да, не только, на самом деле, неуравновешенность эмоциональная оттуда же, да, появляется. То есть эмоциональный такой вот перегруз нервной системы очень сильно начинает формировать раздражительность в человеке, а это, естественно, сказывается и на коммуникациях, ну и как результат на тех вещах, что человек не может долго сидеть на одном месте, воспринимать информацию, принимать эту информацию, запоминать ее. Ну, в общем, ходит такой вот раздражительность. Раздраженный нерв, да.
3: Ну, кстати, зумеры массово жалуются на проблемы с памятью из-за того, что не могут этот контент запоминать. И вот что-то длительное, все, проблема,
2: не помню. Ну, этот контент
3: помню.
2: И не надо запоминать так-то по-хорошему. Лучше и не стоит. Проблема в другом, в том, что они не могут с него слезть. Получается, приходят и возвращаются нон-стопом, и никак эту зависимость вообще не остановить. В общем, ребят, очень аккуратно, я не знаю, контроль, причем не только родительский, а вообще для всех.
3: Это важно.
2: Это наша фундаментальная потребность, потому что если психика постоянно раскачана, то там могут быть очень серьезные последствия. Обратите, пожалуйста, на это внимание, и да, пусть будет вам немножко, вот, скажем, такой полезной информации, с утра пораньше поделимся, чтобы вам было поспокойнее. Да, ограничивайте, обращайте внимание на экранное время, и, пожалуйста, не уходите вот в эти тревожные состояния. Они до хорошего не доводят.
3: Я сейчас, наверное, скажу, как родители, либо вот прям бабушка с дедушкой. А в нашем детстве, я просто помню, вот такая быстрая смена кадров, это прям действительно все кричали, отовсюду трубили о том, что это плохо влияет вот на мозг ребенка, нельзя, есть какой-то скрытый кадр 25-й в этих мультфильмах, да, которые зарубежные тогда мы смотрели.
2: Зарубежный 25-й кадр. Но это другое, подожди, это уже совсем другая история, да.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Иногда сига-сига — это прям очень хорошо.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: Перцы, перцы. На русском радио Кипр.
3: А сейчас откроем холодильник и посмотрим, а куда же все вкусняшки пропали?
4: Ну вот, я же говорила, новости про вкусняшки. Любимов, давай жги. Не знаешь, кто-то обошел тебя в этот раз.
3: Да, потому что...
4: А не как обычно.
3: Кто-то, да, прячет все-таки эти вкуснятины. 37% прячут от близких купленные для себя продукты в России. Вот так вот. Значит, опрос провели такой специальный и выяснили, что чаще всего отдельные запасы составляют и сладостей, и снеков, и газированных напитков. Люди покупают себе и прячут от близких, не хотят делиться. А все потому, что всегда возникают споры.
4: Спросы, вот, предложения.
3: И
4: надо уметь продавать вообще-то. Ага.
3: Вот. Возникают споры по формированию
4: рынка, они такие.
3: Этой вот корзины, да. И выбору этих продуктов. И зачем мне спорить? Вот если я хочу эти чипсы, вот, либо я хочу эти сухарики, либо колбаску. Поэтому многие просто не спорят, не даже утверждают эти продукты, а просто себе покупают и вот прячут от близких для того, чтобы потом наслаждаться и не делиться. Ну и чтобы их не упрекали о том, что вот ты ешь сухарики или там чипсы, вредные продукты. Ну, конечно же, в первую очередь, споры из-за фастфуда.
4: Угу, ясно. Ну, то есть, это не вкусняшка даже, на секундочку.
3: Ну да, вот все-таки состав вредных этих продуктов кому-то не нравится, а кому-то, наоборот, нравится. Для того, чтобы, ну, опять же, это же, чтобы не возникали какие-то конфликты. Я же стараюсь для того, чтобы ты не переживала, ты не видишь, как я это ем. Вот. Ну да, ну крошки намекают. Ну да, ароматы.
4: Это что за крошки, да? Это что за аромат? Чем что... пахнет, а? Да, сразу разборка семейная. Слушай, ну обычно, вот я помню в детстве, конечно же, прятала конфеты, например, да, потому что иначе, если их кто-нибудь найдет, например, моя сестра, то... Все, это значит, делиться надо, а я не хочу. Вот, а это мне только. И вообще, у тебя свои есть, иди свои ешь. Но обычно было на самом деле наоборот. Она тоже прятала, я свои съедала, а потом включала вот эту вот. Мне тоже хочется, а я уже свое съела. Ну, ты же со мной не поделилась. Не поделилась, ты все равно так хочется, вот так вкусно жуешь.
3: Ну, ты же не такая,
4: ну,
3: угости.
4: Ну, поделись, и все. И она всегда, вот у меня вот лучшая сестра, вот просто лучшая сестра на свете. Она всегда говорит, ладно, ладно, ну на, это тебе кусочек. Вот таким вот образом. Ну, естественно, я тоже в какие-то моменты так делала, но не всегда. Хомячить под одеялом, я считаю, что это вообще супер такой гастрономический опыт. Во-первых, так вкуснее.
3: Да.
4: Во-вторых, так еще вкуснее.
3: В-третьих, ну так больше достанется тебе.
4: Ну так все твое, да, все твое. Но на самом деле в какой-то момент понимаешь, что, вот не знаю, мне было лично с сестрой веселее как-то там поделиться, с мамой поделиться в том числе. Ну как будто бы больше счастья, что ли. Пусть поменьше кусочек, но счастья было больше. Но некоторые Рафаэлки все-таки были моими.
3: Знаешь, мне кажется, вот эти 37% это просто дети, которые выросли, стали родителями. Ведь нам вечно родители, ну вот, запрещали много есть сладости, какие-то вредности, и прятали
4: от нас.
3: Спасибо
4: им большое за это.
3: Потому что знали о том, что если мы доберемся до этого пакета с конфетами, там не останется ничего. Поэтому вот дозированно, пожалуйста, по одной конфетке, либо там по две, по три выделяли.
4: Ну потому что если конфеты заканчивались, что? Правильно, аскорбинки шли в ход.
3: Витаминки, да.
4: И потом ходят такие, да, все в аллергии
3: крапинку
4: своей. Да, да, да. Господи, что с вами делать? А, да, детские, конечно, истории, они потрясающие. Все, в общем, если прячете, то делайте это лучше. Я считаю, что весь смысл этой новости только в этом. А поделиться, это тоже классная история, потому что, правда, тогда так веселее.

0: перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Ну что, друзья, вот такое у нас замечательное сегодня утро получилось. Много чего успели обсудить. И настроение, надеемся, тоже вам немножечко подправили, да, в нужное русло. Вот так вот взяли и повернули. Дальше нашу эстафету продолжат коллеги Яна Соболева. Днем обо всем с часу до трех. Напоминаем, что именно сегодня стартует новая программа «На чемоданах». Михаил Дубилет появится у Яночки с часу до двух. Расскажет вам о самых красивых местах острова.
2: И не пропустите вечер. Вечернее шоу с Гошей Романовым, которое стартует в 17.00. До 7 вечера можно вот так по дороге домой наслаждаться прекрасной музыкой, интересными темами, шутками. Ну и, конечно же, как всегда, хорошо провести время на единой частоте 99 FM.
1: Да, 2 часа в эфире вечером. Ну а куда вы денетесь? Все равно пробка. А так веселее, а так полезно и увлекательно. Ну а наше информационное пространство, как всегда, покрывает Костя Столяров, которого мы ждем буквально через пару мгновений, расскажет о самых ярких новостях. Днем Костя рассказывает только хорошие новости. Вот у него есть такое правило. Утром, иногда вечером, как попадет.
2: Посерьезнее.
1: А вот днем у него всегда только хорошие новости. Слушайте прекрасные выпуски в 2 часа дня. А наш замечательный Александр Данилов продолжает вечернюю эстафету и вечерние новости с 4 и до 7 часов включительно, звучат по всей стране. В общем, с нами не соскучишься, и это помимо того, что у нас есть и спецпроекты, и потрясающие программы, которые тоже наполняют ваш день полезным контентом.
2: Ну, а если хотите знать новости раньше, подписывайтесь на ленту Кипр, к примеру, для того, чтобы вот удобный формат новостей у вас был в кармане.
1: Ну, а самое-самое главное у нас на радиостанции, это, конечно же, да, друзья, вы догадались, все правильно. Это рекламные блоки, те самые, которые вам расскажут про лучшие бизнесы. Если вы вдруг стесняетесь заявить о себе, то не надо стесняться, обращайтесь, стучитесь. Все сделаем максимально круто. Все, вы сами себя похвалили, потому что гордимся своей работой и, правда, искренне стараемся сообщать вам все самое интересное, актуальное и крутое.
2: Услышимся уже завтра утром в 7.00. Как всегда, разбудим весь остров. Ваши любимые русские перцы.
1: Ну что, теперь нашу утреннюю мантру, да? 3-4.
3: Калибарушка!

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Обувь»

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Мужчины никогда не плачут. Ну, блин, ноют по любому поводу.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр готовит бюджет на следующий год с профицитом. Никосия и Бейрут обсуждают подводный электрокабель. Жители Акротири вышли на протест против антенн британских баз. Теперь подробнее. Министр финансов Кипра Макис Кировнос сегодня представит правительству проект госбюджета на 2027 год. Доходы запланированы почти на 17 миллиардов евро. Расходы составят менее 16 миллиардов, а профицит превысит 1 миллиард. Самая крупная статья расходов – социальные выплаты. В 2027 году правительство ожидает роста экономики на 2,9%, а также снижение госдолга. Подробности на сайте Лента Кипра. Кипр и Ливан сегодня проводят первую техническую встречу по проекту подводного электрического соединения между двумя странами. В переговорах участвуют представители Всемирного банка, которые финансируют исследования экономической целесообразности. Сначала специалисты разберут баланс спроса и предложения и просчитают сценарии, затем, возможно, подробная технико-экономическая оценка. При положительном результате Ливан может получить выход и к европейской электросети через будущее соединение Кипра с Грецией. Жители Акротири накануне перекрыли главную дорогу поселка. Они недовольны установкой дополнительных антенн британских баз. Протестующие говорили о возможных последствиях для их здоровья. В свою очередь, администрация базы Акротири заявила, что текущие работы на действующих антеннах – это плановый сервис, и к проекту установки новых антенн они отношения не имеют. Дополнительно отмечалось, что перед началом строительства пройдут экологическая оценка и общественные слушания. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему солнечно. Облачность и кратковременные дожди возможны только в горах. На побережье вероятность осадков нулевая. Температурные максимумы дня. Никосия и окрестности плюс 36. Прибрежные районы плюс 32. Тродос плюс 23 градуса. Скорость ветра составляет 4-8 метров в секунду. Температура морской воды у берегов Кипра держится в пределах 27-29 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их лицом к стене. У вас будут часы с дятлом.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
2: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Ката Полимидия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Странное дело, быть одиноким плохо, а жить одному офигенно.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Медсестры предупредили о ситуации в приемных отделениях. Новую тюрьму построят в деревне Айос Созоминос. В приложении о кипрских автобусах появился планировщик поездок. Теперь подробнее. Приемные отделения государственных больниц Кипра подошли к грани коллапса. Так ситуацию описал Кипрский профсоюз медсестер. Сроки ожидания медицинской помощи резко выросли. Пациенты подолгу остаются в смотровых кабинетах даже после решения о госпитализации. Основная причина – нехватка персонала. В системе не хватает около 600 медсестер. Министерство здравоохранения эту цифру признает и готовит меры по привлечению кадров. Подробности на сайте Лента Кипра. Новую центральную тюрьму острова построят в районе Айос Созоминос, округ Никосии. Такое решение приняли на совещании в Министерстве юстиции. От площадки в Матьятисе отказались. Там пришлось бы прокладывать дорогу, строить канализацию, подводить воду и электричество. Новое учреждение будет рассчитано на 1250 мест. Строительство займет около 5 лет. Основной комплекс зданий действующей тюрьмы Кипра построен в 1890 году. Исправительное заведение постоянно переполнено. В мобильном приложении ПАМЭ, посвященном кипрским автобусам, появились обновления. Теперь программа сама строит маршрут от текущего местоположения пользователя, показывает автобус на карте в движении и сама считает, во сколько нужно выходить из дома. Также в приложении теперь можно пополнить транспортную карту Motion. ПАМЭ обновляется впервые с 2020 года. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему солнечно. Облачность и кратковременные дожди возможны только в горах. На побережье вероятность осадков нулевая. Температурные максимумы дня. Никосия и окрестности плюс 36. Прибрежные районы плюс 32. Тродос плюс 23 градуса. Скорость ветра составляет 4-8 метров в секунду. Температура морской воды у берегов Кипра держится в пределах 27-29 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября. Билеты на Sold Out Ticketbox.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, не с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
8: Я люблю удаленную работу. И чем удаленнее от работы, тем лучше.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Русское радио.

по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Встаешь в 6 утра, буди кота! Потому что нефиг тут!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт в

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и 1 звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сайбус. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
4: Самые хмурые люди с утра несут самые звонкие пакеты.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио «Монте-Карло Лимассол». Русское радио «Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Господа, всех приветствую, здесь Яна Соболева, но сегодня я не одна, начинаю этот час, и, конечно же, я обожаю такие встречи, потому что каждый раз, когда приходит сюда мой соведущий или эксперт в какой-то области, это всегда двойной фейерверк удовольствия. Поэтому вооружитесь своими телефонами, они вам пригодятся, задавайте вопросы 49-105-7. Но сентябрь на острове – это всегда виноградный бум и праздники урожая. С 26 сентября у нас начнется традиционный винный фестиваль, 27-го – это Всемирный день туризма. Ну а на русском радио Кипр это новый сезон и старт премьер. И сегодня именно такая. На чемоданах с Михаилом Дубилетом сейчас будем знакомиться.
2: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
1: Потрясающий культурный портал, я уже там практически все изучила. Михаил, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, Яна, добрый день.
1: Большое спасибо за визит, за отклик, за то, что вы хотите с нами связать очередной ваш путь, да, и привлечь большее количество людей для того, чтобы они открывали для себя Кипр, даже если живут здесь столько же, сколько и вы, а это много.
3: Это много, конечно.
1: Я впечатлена.
3: Спасибо.
1: Мне приятно начать с вами сегодняшнее чемоданное такое настроение с археологических каких-то моментов, потому что про Кипр мы знаем очень много. И мы пошли

0: Промью, Молос наш свеженький, да, отреставрированный, какие-то деревеньки типа Левкары и в ту сторону Аянапские раскопки. Но это же всегда разные пласты, это как огромный айсберг, и мы будем с вами где-то снизу поднимать их. Поэтому я даю вам слово, мы начнем, наверное, с удивительных археологических находок из запахов, которые ассоциируются с Кипром.
1: Да, я думаю, что нам стоит с вами поговорить не столько про какие-то глобальные археологические раскопки или места, о которых так или иначе известно, а какие-то интересные истории, которые не находятся на поверхности и которые могут быть очень интересны слушателям. Плюс к тому, через эти истории мы можем открыть очень много именно про эту историю Кипра. Вот вы говорите про запахи. Мы можем поговорить, например, про парфюмерную мастерскую.
0: Отлично, потому что когда я готовилась к сегодняшней встрече, для меня это было открытие. Спасибо.
1: Да, это прекрасно. Недалеко от Лимассола есть деревня Пиргус. Там живут многие люди. Сегодня это, в общем, такая очень популярная деревня, но мало кто, живущий даже в этой деревне, знает, что почти больше, чем 6 тысяч лет назад там существовала самая большая средиземноморская парфюмерная мастерская. Это было обусловлено в первую очередь тем, что там очень много меди вокруг, и там было много мастерских по обработке меди, и это позволяло ремесленникам также работать, плюс много трав, которые там росли.
0: Фраза «накрылся медным тазом» приобретает новый оттенок.
1: Совершенно, потому что мы сейчас чуть-чуть дальше расскажем о том, как происходило это, и там почти было это, когда производилось, это почти с медным тазом, да. То есть, поскольку в поселении было вокруг очень много трав, вообще саму эту мастерскую обнаружили всего лишь 20 лет назад. То есть она была абсолютно погребена, она была похоронена, ее никто не знал, они просто все забыли о ней совсем. А когда нашли, то поразились именно тем, что это древнейшая в мире парфюмерная мастерская. И Кипр, естественно, для Кипра это большой повод для гордости. Это был комплекс около 300 квадратных метров, и там делали из самых-самых разных трав. Там был и бергамот, там было и косметика, лекарства они делали из кориандра, из мирта, из, конечно же, смолы хвойных деревьев.
0: Миндаль. А розы наши.
1: Розы, которые до сих пор на Кипре используются в качестве и парфюмерии.
0: Были уже.
1: И добавки, конечно. Это все использовалось тогда. И очень интересно, что вот в этом, там, где нашли и флаконы для духов, да, нашли остатки вот сосудов, в которых смешивались эти духи, там перегонные какие-то аппараты. То есть все это раскопали, нашли, документально подтвердили, что прям точно. А как это все готовилось? Например, розмарин или там кориандр, петрушка с ее сильным, ярко выраженным запахом, тоже она использовалась. Местные всякие травы. Их помещали в большие глиняные сосуды, добавляли туда воду и оливковое масло.
0: Ну, как обычно.
1: Ну, в принципе, да.
0: Все здесь
1: в чем-то же надо удерживать этот запах, да? Их зарывали в горячую золу, оставляли маленькую дырочку для того, чтобы носик торчал из золы, чтобы вода могла постепенно выпариваться и чтобы эта жидкость становилась все более и более густой. Потом неделя проходила такого медленного выпаривания, отжимали весь этот жмых, который там оставался, и оставшиеся, это были духи, которые продавали, развозили по всему Средиземноморью.
0: То есть все-таки не французы?
1: Не французы.
0: Первые.
1: Не французы, конечно. Я думаю, что французы тогда еще даже понятия не имели об этих технологиях и обо всем, да. И этот аромат эти, их развозили по всему Средиземноморью, и они были очень популярны в Греции, на Крите, прям кипрские духи, и это было прям что-то из ряда вон выходящее. В 2007 году, во время одной из реконструкций, люди, исследователи этой парфюмерии, сделали точно по старинным рецептам, повторили полностью кипрские духи того времени.
0: Обалденно.
1: Да? И показали их, представили их на выставке парфюмерии в Риме. И это прям такая вот история. Хотите попробовать, какой был запах 6 тысяч лет назад?
0: Но это впечатляет. Друзья, скажите, пожалуйста, поделитесь с нами 49-105.7. Знали ли вы вот такие детали? Ну, а если хотите добирать что-то в эту тему, то, пожалуйста, заходите на культурный портал Cyprus Discovery. Мы вернемся через трек и ждем ваши вопросы. Продолжим сегодня столько интересного. По-любому, даже самые старенькие жители, в смысле, количество проведенных здесь лет, будут удивлены.
2: На чемоданах.

0: «На чемоданах» на русском радио Кипр. Путешествие по острову через его историю, культуру и малоизвестные страницы. Открываем Кипр со всех сторон. Вместе с интернет-энциклопедией cyprusdiscovery.com.
1: Есть люди влюбленные просто, а есть люди влюбленные в Кипр. И вот именно такие объединились и создали потрясающий и, на мой взгляд, очень нужный в каждом доме портал, ресурс культурный Cyprus Discovery для тех, кто стремится узнать об острове все. И вот один из основателей и основополагателей Михаил Дубилет у нас теперь будет... несколько, ну,
2: да,
1: я думаю, весь сезон,
2: цикл,
1: да,
2: цикл программ,
1: рассказывать о Кипре. И я сейчас за эфиром говорила и делилась, что когда я посетила сам портал, много чего открыла для себя именно как пользователь. То есть одно дело, ты видишь сразу темы, а другое ты немножко исследуешь. И вот прошу обратить внимание, что три языка, русский, английский, немецкий,
2: четыре.
1: Уже четыре. Я вот греческий, кстати, не попал на греческий, но возможно...
2: Там четыре.
1: Да? Возможно, это может быть у меня что-то с компом. Четыре языка, источник интересный. Интересная, доступная информация о Кипре. Михаил, расскажите, как это все начиналось, вообще откуда идея? И я знаю, что там у вас целая команда, историки, океанографы, кого там только нет, как вы их всех находили?
2: Археологи.
1: Пожалуйста.
2: Конечно. Вот когда мы начинали с вами программу, вы сказали, что люди знают там камень Афродиты, какие-то очевидные вещи. Для нас стало удивительным, для создателей портала, я имею в виду, насколько... неглубоко копают люди, приезжающие на Кипр, относительно его истории. Это удивительное место, на котором на каждом шагу можно повернуться и увидеть прям сквозь него призму тысячелетий.
1: Я думаю, согласитесь, я называю Кипр остров Матрешка.
2: Да.
1: Ты не успеваешь распаковывать, он маленький, но ты каждый раз делаешь открытие.
2: Здесь очень компактно так наслаивается цивилизация вот слой за слоем, что можно в любом месте копнуть и найти очень много. И поразительно, насколько какие-то очевидные вещи, очень невероятно интересные вещи, они остаются для многих людей за кадром, потому что они видят в первую очередь, понятно, море, солнце, отличный климат, прекрасная компания, там социальный какой-то климат прекрасный. И наш портал стал именно попыткой в простой, удобоваримой форме, мы называем ее интернет-энциклопедия, но на самом деле все статьи у нас очень короткие, емкие, понятные.
1: У вас даже указано время чтения, а еще есть аудиофайл, вы можете просто в наушниках слушать.
2: В машине. Включил, едешь
1: это
2: там куда-нибудь. На самом деле искусственный вот интеллект-агент, который у нас есть на сайте, он позволяет даже спланировать путешествие. Например, я еду в Пафос, там на... хочу заехать посмотреть на пару часов какую-нибудь интересную или парочку объектов. Куда стоит заехать? Он и проложит путь, и расскажет, и предложит статьи, и так далее, и так далее. И можно прям ехать в машине, слушать эти статьи. Прям очень удобно. И вот один из таких объектов, который, переходя к следующей нашей теме, один из объектов, который постоянно мне, я его упоминаю, многие люди про него не слышали или слышали недостаточно, это Херакития. То есть это вот мы с вами говорили про Пиргос. Чуть-чуть дальше туда, в сторону Ларнаки, есть деревня Херакития, которая... это просто вершина докерамического неолита на Кипре. Это один из самых вот таких вот центральных исторических объектов здесь на острове. Он прекрасно реставрирован, туда можно приехать, посмотреть, как люди жили, когда еще не было гончарного производства на острове. То есть это прям совсем-совсем древнее, древнейшее время. Они жили, получается, более 7, а по другим подсчетам даже 9 тысяч лет назад. Какие-то невероятные абсолютно цифры, а вот можно приехать, посмотреть, вот люди жили, вот здесь они там пасли свой скот, да, вот тут...
1: Но это настоящее место силы.
2: 9 тысяч лет, это звучит просто...
1: Это не укладывается.
2: Не укладывается, конечно, абсолютно не укладывается в рамках того, что... И там они, у них было... Это поселение просуществовало 1500 лет. То есть даже история самого поселения, она феноменальная. По длительности и потому, как они там выращивали пшеницу, ячмень, у них там были одомашненные овцы, козы, и вообще само название «хирос» — это свинья, и «китис» — очаг. То есть, получается, вот Херакития, получается, деревня. У них там были и животные, они собирали дикие растения, они охотились. Это все археологи смогли поднять все это во время раскопок и так далее. И дома в этих поселениях...
1: Да, специфические.
2: Очень специфические. Так топосы их называли, круглые строения, да, в которые идеально совершенно восстановлены. Сейчас можно прям прийти, посмотреть, зайти,
1: но это потрогать. Прям историческая ценность, да? Это,
2: конечно.
1: У этого есть какая-то...
2: Конечно. У этого есть историческая достоверность в первую очередь. То есть это не просто построили какая-нибудь туристическая деревушка для того, чтобы люди могли прийти, посмотреть и типа сфоткаться.
1: А это такие домики полухоббитов?
2: Полухоббитов, да. Ну, понятное дело, что технологии строительства в те времена сильно отличались от наших, но тем не менее, от 300 до 600 человек одновременно жили в в этом поселении. То есть это было довольно большое поселение, значимое поселение. И вокруг деревни была мощная кладка из речных валунов с толщиной стены 2,5 метра, а высота даже до 4 метров. То есть у нее прям, они были классно защищены от всех. А у них там, у них было все прекрасно. Люди, которые там жили, это тоже интересно. Кто смог, у кого получалось пережить детство, средний возраст был, ну, имеется в виду длительность жизни, 33-35 лет.
1: Ну, для тех-то лет это прям совсем такие, но, тем не менее, крепкие,
2: да,
1: люди.
2: В наше время, то, кажется, да, прям 30-35.
1: В наше, да, да.
2: И, конечно же, скелеты, там просто нашли много скелетов, нашли много следы физического труда там, и так далее, что люди прям работали изо всех сил. Это очень интересно. Удивительный аспект истории этого поселения — это то, что примерно 7,5 тысяч лет назад поселение по непонятным причинам покинули люди. И образовывается разрыв. Разрыв почти тысячи лет. От 500 до 1000 лет, когда вообще на Кипре никого не было. Каком-то что-то вот какое... Вот, не знают археологи пока еще точно, нету вот уверенности, что произошло.
1: И такое белое пятно
2: истории. Белое пятно в истории, когда здесь не было вообще поселений. А потом появились новые поселенцы, и цивилизация продолжила свой ход. И в этом смысле, конечно, и планировка, и вообще, вот как вы говорите, энергетический объект этого места, он совершенно уникален.
1: Ну тогда всех приглашаем.
2: Да, да.
1: И не только в Хирокитию. Ну и обязательно зайдите на портал «Культурный ресурс» Cyprus Discovery. Правда, очень круто. Там сразу можно нырнуть, и дайвинг культурный вам будет обеспечен. Ну и пишите свои вопросы, если возникают. Или делитесь, были ли вы в этих местах. Знали ли вы такие факты? 4 9 105 7.
0: На чемоданах.
3: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
4: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
5: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
6: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
7: Для того, чтобы утром поспать на полчаса дольше, достаточно накануне вечером принять душ, умыться, приготовить завтрак и лечь спать одетым.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
1: Не уходя от наших чемоданов, которые уже собраны и будут собираться регулярно, следите за нашими анонсами. Михаил Дубилет, основатель культурного портала Cyprus Discovery, продолжает водить нас тонкими, узкими тропками, которые открывают широкие виды на Кипр. Давайте продолжим, что там еще накопали.
2: Ну, смотрите, мы с вами только что говорили про Хирокитию, про деревню, о том, как не только Хирокития, а вообще опустел остров на много сот лет. По некоторым подсчетам даже тысячи лет.
1: Да.
2: А потом, когда появились новые поселенцы, начался керамический неолит. То есть люди стали уже работать с керамикой, а потом и медный век. И вот медный век принес очень интересные символы. Это вот статуэтки, да, идолы, которые делались на Кипре. И за ними стоит не только практический смысл, как был с керамикой, не только изобразительный смысл, как мы с вами дальше поговорим про всякие там изображения кораблей там, и так далее, да, которые люди делали, но и стоит еще и глубоко символический смысл, то есть это показывает нам, как менялось мышление людей и как они стали больше мыслить про загробный мир, про взаимодействие вот, да, с умершими, куда они идут, это такие вопросы... философского характера, которые, да, простым людям, которые пасут козы, которые заняты своим выживанием, они, им не досуг этим заниматься.
1: Такая высокая материя, да, и категории такие
2: и
1: сложные.
2: И вот один из главных символов, вот этот помост скидал, который можно на монете видеть, 1-2 евро, его большой этот, и он у Пафосского аэропорта.
1: Любой, конечно же, наш магазинчик, который про Кипр, ну, вот любой сувенирный, вы видите всегда. И теперь, когда ребенок вас спросит: мама, а что это за человечек? Папа, расскажи подробнее. Вот, слушайте, Михаила сейчас...
2: Эти фигурки были найдены в деревне Помос, поэтому их так и называют. И это такой узнаваемый, с разведенными, широко расставленными руками идол человечек. Впервые они были сделаны около 3000 лет до нашей эры.
1: Вот это у нас история.
2: 5000 лет, больше 5000 лет до нашей эры. И, конечно, в смысле, не до нашей эры, суммарно 5000 лет назад. И это эпоха Медного века. И их находили на Кипре в больших количествах. То есть вот в Кипрском музее в Никосии можно посмотреть их очень много. Их клали в могилы женщин и детей. И вообще это был такой символ плодородия, символ... это сидящая женская фигура.
1: Мужчин даже в загробном мире ограничивали, да?
2: Смотрите, этот символ, он изображает женщину, сидящую во время родов, скорее всего. Потому что именно в таком положении рожали тогда, чтобы проще плоду было выходить. Вот. Эти идолы, они размером от 5 до 15 сантиметров. У них находили даже специальные там крючочки, чтобы их на шее могли носить. То есть это был прям полноценный амулет.
1: Оберег.
2: И, да, оберег, амулет. И их, потом их находили во многих деревнях по всему Кипру. И их нашли много аналогичных фигурок и немножко других на кладбище в Сускию. Из деревни Суския, в которой нашли гробницы. И именно изучение этих гробниц, того, что фигурок из этих гробниц, оно позволило людям совершенно по-другому посмотреть на систему верований людей, которые жили тогда, в это время, на острове. Потому что предметы мастерства выходили за рамки утилитарного. То есть это было... Фигурки связывали людей символически с предками. Да? Они подчеркивали идентичность людей, с которыми они жили. И была некая такая глубокая связь поколений. Фигурки передавали
1: для них.
2: И миров, конечно.
1: Да, это здорово.
2: Конечно. Это для исследователей, конечно же, показало, что вот новая цивилизация, которая стала развиваться на острове, это уже многоэтапные ритуалы с погребениями. И люди вкладывали ресурсы не просто в выживание, а в создание вот этой вот архитектуры погребальной, инвентарь погребальный, уважение к смерти, уважение к усопшим. И, соответственно, вот в Сускию, например, были не просто могилы, а были некрополи уже полноценные, более просторные сооружения, где людей хоронили. То есть это вообще этот исторический вот период, он показывает уважение к смерти, к усопшим. Люди начинали задаваться, прям серьезно задаваться и в меру своих возможностей отвечать на вопрос, куда уходят умершие.
1: Но это те традиции, которые уже потом из поколения в поколение. Это же совершенно другое развитие общества.
2: Конечно, потому что мне кажется, что во многом для вот людей понимание преемственности поколений и того, что происходит с умершими, вот с душами умерших, как они влияют на нас сегодня и куда они вообще деваются, это ключевой вопрос для того, как цивилизация вообще себя позиционирует в развитии в будущем.
1: Эти же вопросы до сих пор актуальны.
2: Конечно.
1: Каждый человек,
2: конечно,
1: себе их задает. Как здорово. Конечно. Михаил, вам огромное спасибо. Вот уже летит СМС. Очень интересно. Повторите, пожалуйста, название портала.
2: Портал называется Cyprus Discovery. То есть открываем для себя Кипр. CyprusDiscovery.com. И это портал, в котором в простой удобоваримой форме можно найти любую информацию и про археологические, и про все то, о чем мы говорим сегодня, и про там, про пляжи, про какие-то пешие тропы. У нас будет посвящена отдельная даже программа тропам Кипра. Много про геологию, про флору, фауну острова, про эндемические растения и про те растения, которые были привезены сюда. Да, про все что угодно. Любые аспекты жизни, городской жизни, деревенской жизни, традиции, музыка. Все-все-все про Кипр.
1: Явки, пароли есть и у нас в Instagram russianradio.cy. Заходите, кликайте, переходите, смотрите и, самое главное, пользуйтесь.
0: На чемоданах.

0: «На чемоданах» на русском радио Кипр. Путешествие по острову через его историю, культуру и малоизвестные страницы. Открываем Кипр со всех сторон вместе с интернет-энциклопедией cyprusdiscovery.com.
1: Здесь в студии на 99FM Яна Соболева и Михаил Дубилет. Михаил, ну вы просто потрясающий лектор. Я сижу вне эфира, пытаюсь еще что-то свое задать. Вот, например, благодаря Михаилу я теперь знаю, что за горечь в миндале. Ну, давайте не будем пугать, да? Скажем, что это цианид, но такое содержание, что оно нам не вредит, но вы чувствуете его наличие. Я впервые...
2: Гомеопатическое
1: содержание. Да. Ну, мы еще будем крепче такие, полужелезные люди в каком-то смысле. Но мы переезжаем сейчас в Пафос, наши чемоданы едут
2: мы
1: туда.
2: Мы просто стали говорить о смерти, и что-то вроде это цианид. Давайте поговорим не о смерти, а о жизни и об одном из самых интересных мест с точки зрения... величие Кипра как исторического места, где жили и Птолемеи, и римские наместники, и так далее. И, конечно же, это Неопафос. Это место, которое было столицей Кипра в те времена.
1: Это мозаичная Мекка практически. Туда очень многие люди ездят и знают.
2: Именно для этого. Причем интересно, вот вы говорите про мозаики. Да, конечно же, мозаики там. Но интересно, что вплоть до 20 века все эти мозаики были погребены под обрушившимися стенами, под почвой, под всем. То есть никто даже не знал, что они там есть. И такие уникальные археологические находки, они, конечно, поразительны, как сквозь века они, их не существовало вообще вот в культурном коде человечества и Кипра. Они появились сравнительно, вернулись сравнительно недавно.
1: Да? Это удивительно, хотя его копают все время, перекапывают и не перестают поднимать слои.
2: Мозаика это позволила полностью переосмыслить римский Кипр, каким он был, как здесь люди жили и доримские времена. Вообще вот Неопафос, вот город, вот именно то место, где находятся все эти мозаичные дома, и мы дальше поговорим об этом, про гробницы
1: да,
2: царей или королей, которые там были. В первую очередь, это был политически очень важный город, потому что это была административная столица Кипра в те времена, сначала при Птолемеях, потом под римским правлением. А когда в первом веке до нашей эры остров был присоединен к Римской империи, то Пафос, там жил проконсул, римский проконсул. И это было вообще, вот Пафос, это был центр имперской власти на всем острове. И, соответственно, возводимые тогда дома, они должны были отражать этот статус. И изучая мозаики, которые там сейчас, естественно, они очень хорошо сохранены, восстановлены и так далее, изучая мозаики, можно очень многое сказать о том, как люди жили тогда, потому что столь политически важный город должен был также показать величие, да, империи.
1: Неизбежно должен.
2: Конечно. Это были элитные резиденции, которые там были, и рядом были общественные пространства, то есть задача была не просто показать величие, впечатлить, но и сосредоточить вокруг этих объектов значимость общественного характера.
1: Это уже не домики полухоббитов, уже иная
2: архитектура. Это совсем другой уровень. И мозаика, конечно же, как пик изобразительного искусства, еще и долговечного изобразительного искусства, она заняла центральную, ключевую роль в этих... Мы сейчас чуть-чуть дальше поговорим про... Там есть два вот таких вот значимых. Есть дом Диониса и есть дом Тесея. Мы с вами проговорим про один и другой, прежде чем перейдем к следующей теме.
1: Отлично, тогда мы прерываемся на коммерческий блок и ждем вас. Присылайте вопросы или делитесь впечатлениями. 495-7.
0: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
3: Реклама на русском.
4: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
5: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
6: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
7: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: На чемоданах.
1: Давайте поскроллим вглубь истории. Это прям цитата внеэфирная наша. Дело в том, что у для разных опций на портале Cyprus Discovery есть своя маленькая история. Расскажите, пожалуйста, какая вам пришла обратная связь, что вы сделали опцию выборочно
2: присылать информацию? Люди, которые заходят на портал, часто говорят, что очень интересно все, но я боюсь, что я закрою этот портал, никогда о нем больше не вспомню. Просто в текучке. Да,
1: многозадачность, конечно.
2: И, соответственно, у нас есть опция, при которой можно подписаться на интересующие вас темы. Например, там археология, еда, пешие тропы или геология и так далее. И раз или два в неделю по вашему выбору будут приходить просто дайджест каких-то там 2-3 интересные статьи, которые можно почитать, ознакомиться и закрыть портал и забыть о нем до следующего такого.
1: Причем списка. Обратите внимание, что это именно онлайн-энциклопедия, а не новостной портал.
2: Конечно. То есть мы вообще не покрываем современность, мы говорим о тех вещах, которые вот именно, что чем глубже мы хотим копать в историю, традиции Кипра, в здесь же на Кипре есть рэп-баттлы, поэтические рэп-баттлы, которые устраиваются между аксакалами, которые...
1: На древнегреческом?
2: Нет, на современном греческом, но это фристайл, это прям полноценное состязание поэтов. Ладно, это я немножко в сторону отошел. На портале у нас есть очень интересная функция, называется вот исторический таймлайн, это то, что вы говорите, можно скроллить вглубь истории. Можно прямо начиная от современности и уходить вниз, вглубь веков с соответствующими статьями по теме. О каком бы историческом периоде вы не хотели почитать, археологии, истории, там и так далее, как люди жили. Это все можно там найти.
1: Это информархеология. Вот такой у нас новый будет вид деятельности.
2: Давайте вернемся к мозаикам, потому что...
1: Копнем давайте под мозаику.
2: Если кто-нибудь доедет до Неопафоса, поедет смотреть, там есть два дома прям таких суперзначимых, и они очень разные и по статусу, и по изобразительности своей, и по тому, что стоит за изображениями, которые... Это мозаичные изображения. Там есть дом Диониса, и это частная сторона элитной римской жизни. Он был построен в конце II века нашей эры, и весь дом был организован вокруг центрального дворца, там богато украшенные комнаты, там и развлечения, и всякие ритуальные гостеприимства у них было, и все-все-все, но все мозаики вращаются вокруг Диониса. Mm-hmm. Это бог вина, празднества, да?
1: Культ!
2: Культ такой вот...
1: Увеселительный,
2: совершенно верно. И, конечно же, все эти сцены, где бог там едет в окружении сатиров и музыкантов, выбраны совершенно не случайно, потому что это прям идеалы вот римского концептуального досуга. Как проводить время широко, с друзьями там, и так далее. Соответственно, второй дом, который там есть, дом Тесея, это совершенно другая история, потому что это крупнейшая римская резиденция, обнаруженная на Кипре. И его считают резиденцией римского проконсула здесь. Соответственно, не только масштаб, но и мозаики этого места, они, конечно, у них совершенно другая картина они рисуют. Потому что центральное изображение, которое там, это Тесей, убивающий Минотавра. Это прямо вот такое вот заявление о власти. Mm-hmm. Мозаики, статус этого здания должен был демонстрировать всем величие, властность
1: Это первые СМИ были, да?
2: Ну, символические СМИ. Ведь Тесей был не просто героем, он был основателем, который был связан с порядком, законом, объединением государства, поэтому в центре резиденции Победы Тесея показывала, вот это была такая метафора римского правления на Кипре в целом. Тут есть прям такие большой-большой символизм. Ну и, соответственно, другие мозаики, они только усиливают это. И это очень интересно смотреть на, как эти две мозаики между собой перекликаются. И совершенно необычно, там прекрасный маяк, большой амфитеатр. В общем, там есть что посмотреть, если туда пойти. И недалеко от этого места, оставаясь как бы на теме вот пафосских историй, которые там есть, мы можем поговорить с вами про гробницы царей. Это некрополь. Причем интересно, что его называют гробницей царей, хотя никаких царей там нет.
1: Вот, интересно. Распакуйте, пожалуйста.
2: Да? Сейчас распакую. Это, вообще этот некрополь использовался вот в Неопафосе с 3 века до нашей эры по 3 век нашей эры. 6 веков, там чуть больше 1 квадратного километра. Там можно свободно сейчас погулять, все посмотреть, изучить. Ну, нужно подготовиться, потому что 1 квадратный километр чуть больше. Довольно много приходится ходить, но это очень интересно. И с детьми очень интересно, потому что эти все...
1: Не забудьте голову покрыть.
2: Да, там жарко. Подземелья все эти, детям прям это очень прикольно. И монументы этой большие некрополи, они возводились для птолемеевских чиновников, а потом аристократические семьи, которые управляли Кипром уже в эллинистическую эпоху. Царей здесь не было, то есть монархия была упразднена до того, как появились эти некрополи, поэтому название связано больше с масштабом, с роскошью того, как жили элиты и
1: соответственно... Со статусом, да.
2: Ну да, то есть они были королями, хотя фактически...
1: Номинальными.
2: Номинальными, да, совершенно верно. И когда ранние путешественники приезжали и видели эти некрополи, эти огромные усыпальницы, они говорили, это точно совершенно должно было принадлежать королям. Иначе никак быть не может. Соответственно, Птолемеи было, да, которые жили здесь на Кипре, и в Пафосе было их средоточие. В этом некрополе сотни представителей правящей элиты были, состоятельные семьи, крупнейшие административные чиновники, торговля, воины. Ну, то есть, прям это такое прям суперстатусное было место для царей.
1: Ну, тогда мы так сделаем, да, такой посыл небольшой. Вот если хотите напитаться энергией больших денег, роскоши и статуса, то прогуляйтесь, авось вам чуть-чуть перепадет. Вообще, сам Кипр по себе – это одно сплошное место силы. Какие еще он таит в себе моменты, которые нельзя пропустить, если вы тем более здесь живете, сразу после нашей новинки, не переключайтесь на 99FM. Проект «На чемоданах», пишите вопросы, свои реакции ставьте. И, конечно же, делитесь, где вы были, а что для вас сегодня новенькое. 4 9 105 7.
0: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
3: Новая песня на русском.

0: Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
1: Господа, у нас сегодня премьера, наш новый проект «На чемоданах». Михаил Дубилет здесь в студии, мой соведущий. Ну что, мы про гробницы говорили, и Пафосу отдельный привет, там наш Сережа Любимов, поэтому ловите теплый, пламенный, горячий кипрский.
2: Да, мы с вами говорили о том, как знать аристократия и другие военачальники хоронили в этих гробницах. И вообще эти гробницы – это выдающиеся образцы, прям в скалах вырубали большие некрополи, каждый комплекс прорезали сверху вниз, формировали там подземные помещения, дворы, проходы. Многие специально похожи на жилые дома с комнатами, дверными проемами. Почему? Мы с вами совсем недавно говорили про статуэтки и про то, что люди пытались задумываться о том, что же там происходит после
1: смерти. А
2: что
1: дальше?
2: Этот комплекс очень хорошо показывает, что люди к этому моменту уже стали понимать, что что-то после себя хочется оставить после смерти, а возможно и даже после смерти жить неплохо. И этот некрополь, который напоминал чем-то загробный дом.
1: А вдруг?
2: Да, люди, как бы, загробная жизнь тоже должна соответствовать той, которую они провели на земле. Соответственно, в гробнице клали монеты. И, кстати, эти монеты очень хорошо позволяют датировать, да, изучить, когда какие... Это такие хронологические ориентиры. Там бронзовые, серебряные монеты римских периодов и так далее. Они клали туда сосуды, форма сосудов. Все это менялось и позволяет нам прям простраивать хорошую историческую... Но интересно, что много из этих гробниц пропало, потому что умерших хоронили с богатыми дарами. Там были золотые украшения, драгоценности, ценные вещи. Но во время официальных раскопок этого почти ничего не нашли. Почему?
1: Хороший вопрос. Есть ли на него ответ?
2: Конечно, есть. Расхитители гробниц систематически за века выносили все, что могли оттуда вынести. Вообще копали, находили, выносили. Разрушали. В основном дошли архитектурные всякие детали, фрагменты какие-то керамики, то есть то, что не очень ценное. И те вещи, которые мародерам не представляли для них никакого интереса. Так вот, интересно, что некрополь перестал существовать как место захоронения с приходом на остров христианства. Христианство принесло другие погребальные обычаи, другие представления вообще о взаимодействии нас, живущих, с умершими, о Царстве Божьем и прочее. И некрополь остался как такой сначала просто пережиток прошлого, а сейчас он имеет историческую ценность для нас, а все связанное полностью сменился символизм взаимоотношений усопших и живых.
1: Потрясающе. Ну, у нас, давайте так, живые, усопшие, все, мы поняли, как к этому шло человечество, живущее здесь на Кипре. А сегодня мы можем с вами еще как бы такую связку сделать с современностью. А есть корабли современные, яхты, лодки и прочие лайнеры, а есть древние. Вот когда говоришь о Кипре, многие сразу говорят, а, это ваш там кораблик, который возле Пафоса, или кто-то говорит, а, это там в стороне Айя-Напы. То есть у людей есть какие-то свои представления. У меня, например, ассоциация сразу со всеми нашими лайнерами, которые стоят за волнорезами в Лимассоле.
2: Припаркованные.
1: Да, поэтому мы анонсируем, значит, следующий наш спич о том, что есть корабль в Кирине, совсем другая, да,
2: на северной части,
1: да,
2: острова.
1: Я предлагаю прямо сейчас о нем и начать
2: это
1: говорить.
2: Это очень интересная история.
1: Да, я знаю, потому и хочу скорее. Ну, расскажите, там что? Древний торговый путь?
2: Конечно же, это древний торговый путь. Там рядом Турция, там рядом все торговые пути. И корабль этот затонул примерно во времена преемников Александра Македонского. То есть это 300-й год до нашей эры. Этот корабль – это древнейшее из найденных греческих торговых судов вообще в истории. Но даже история того, как нашли этот корабль затонувший, она сама по себе прекрасна. Был такой инструктор по дайвингу, Андреас Кариолу, и он плавал, он собирал этих губки под водой довольно глубоко, 33 метра он там плавал. Он плавал, собирал эти губки, ему это 65-й год, и обнаружил корабль. Был шторм, он выплыл. И когда он приплыл, стал всем рассказывать, вот я там нашел корабль. Но когда он поплыл туда снова, он ничего не нашел.
1: Но
2: поплыл туда снова, ничего не нашел.
1: Посланник Посейдона.
2: А дальше начинается совершенно невероятная вещь. Раз в три дня, на протяжении 2 лет, он ходил в море и искал этот корабль. Все ему говорят, да тебе, наверное, привиделось. Может, там...
1: Давление.
2: Может, давление, что-то привиделось. 2 года он не терял уверенности в том, что ему не привиделось. И несмотря на там недоверие, все, ему, конечно, помогали те, кто его поддерживали, но сама по себе 200 раз ему пришлось в течение 2 лет нырять, чтобы найти этот корабль. А там климатические условия в этом корабле так интересно получились, потому что вокруг образовался защитный слой песка, и кислород туда не поступал.
1: Да.
2: И за счет этого сохранился корабль. Древесина была как губка прям, мягкая, но корабль полностью сохранился. И когда его нашли, его изучили прекрасно, реконструкция заняла там 6 лет, и стали изучать, что же там на борту. А на борту амфоры с вином, оливковое масло, миндаль, товары, ехавшие с Родоса, какие-то из Палестины, из Египта, там прям целая история. 9000 целых миндальных орехов нашли. Мы с вами про миндаль ранее говорили.
1: Да.
2: Вот. Жернова они перевезли. То есть это было полноценное торговое судно, нагруженное
1: супермаркет на волнах.
2: Там даже везли железные слитки. Грузило свинцовые для сетей, потому что они ловили рыбу во время плавания. 7 бронзовых монет нашли. В общем, это была очень большая история. И примечательно, что, судя по исследованиям, судно потопили пираты.
1: Угу, такие у нас были.
2: Пиратов было очень много тогда, именно потому что они активно действовали у северного берега Кипра. И интересно, что на обломках этого корабля нашли табличку с проклятием. Это такая табличка, которую пираты прибивали к кораблям перед тем, как их затопить, разграбили, затопили, чтобы защититься от сверхъестественного преследования, возмездия за свои действия.
1: Да.
2: Прибил табличку, вроде как уже и...
1: Принесло.
2: Может, и прокатит. Да, совершенно верно. А поскольку на корабле не осталось почти никаких личных вещей, ничего, то версия про пиратов, она прям сейчас превалирующая в том, что же там произошло. И когда этот корабль реставрировали, были сделаны 3 полноценные копии этого корабля. Прям вот натуральную величину, потому что это древнейшее торговое судно, прекрасно сохранившееся, которое позволило исследователям вдоль и поперек его. Первая уехала в Грецию, вторая в Японию уехала. В общем, это очень интересная история. И, кстати, мы с вами, если говорим про корабли, может быть, давайте поговорим про чертежи кораблей.
1: А давайте поговорим прямо после коммерческого блока, потому что нам есть что сказать, но время стремительно летит. Вот еще и прилетела смс-ка. Огромная благодарность, столько нового. Спасибо Михаилу.
0: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
3: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
5: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7 в новом сезоне на 99FM.
6: Не так трудно навести порядок, как потом что-нибудь найти.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: На чемоданах.
1: среду очень классно уже готовиться к уикенду, поэтому можете предложить своей второй половине, дорогая или дорогой, а поехали посмотрим древние граффити. Можно такую опцию нам использовать, Михаил, скажите? Ну, или все-таки не получится?
2: Это нужно быть увлеченным, конечно, человеком, но да, без вопросов. Древнее королевство Китион, недалеко от Ларнаки. Там на южной стене монументального храма было запечатлено, задокументировано, было найдено много граффити. Рисунки кораблей. Причем довольно детальные рисунки, сделанные не просто, как мы представляем себе, древнюю наскальную, а серьезные, прям полноценные рисунки, сделанные явно специалистами,
1: да,
2: хорошо
1: там
2: знакомыми.
1: Прорисовки прям такие, да, чётенькие.
2: Так вот интересно, что считалось, что их всего лишь 12, а потом стали делать 3D-моделирование, там, лазерами это все просвечивать, оказалось, что их там более 40 под слоями штукатурки, и считалось раньше, что их сделали все в бронзовый век, а потом оказалось, что несколько столетий граффити-мастера соревновались друг с другом, кто поточнее нарисует свой корабль там. И до самого раннего Железного века там это все происходило. То есть это прям корабль, вот как инструкция из Икеи, мы смотрим, там нарисовано, да, инструкция по сборке. А здесь были детальные прям рисунки кораблей той или иной эпохи, причем были как торговые суда, так и военные галеры, гибридные суда, которые были торговые, они же военные, для защиты там были и грузы, и где хранить военных, и все это детали, это очень интересно. Кому это интересно, это, несомненно, прекрасное место для посмотреть это все. Вот. Граффити эти царапали не просто ради забавы, а именно для того, чтобы поделиться устройством кораблей. То есть это была своего рода энциклопедия корабельного дела в такой вот наглядной форме. Любые люди подходили, смотрели, как другие делают корабли, что-то для себя новое для этого, ну, из этого получали. И это прям такая вот история, потому что на Кипре смешивались судостроительные традиции разных-разных народов. И да, это позволяло людям...
1: Это такой был микро-университет. Когда ты пришел, чему-нибудь новому научился, да?
2: Так, да.
1: Поделились опытом, здорово. А сейчас что видно? Все 40 или...
2: Сейчас там можно посмотреть. Сейчас 3D-моделирование, которое позволяет видеть наглядно там распечатки, всю эту историю. То есть это все сохранилось, дошло уже до нашего времени, и мы можем, несмотря на то, что там ветра, дожди и так далее, сильно это влияет. Поэтому... Все это вы можете посмотреть у нас на портале, и, конечно же, гораздо больше. Все истории, которые мы с вами сегодня говорим, это все мы говорим о том, чему посвящен наш портал, cyprusdiscovery.com. Вы можете заходить, подписываться и получать для себя информацию, использовать искусственный интеллект-агент для того, чтобы
1: задавать
2: вопросы.
1: Вот, я хотела сказать, что даже вот если вы хотите в Китион, просто туда загоняете свой маршрут, например, едете вы в аэропорт кого-то встречать на 2 часика пораньше, и вам все простроят. Очень удобно, здорово. Есть, кстати, статья дня, очень рекомендую кликнуть на эту отдельную кнопку. 4 языка, масса тематик, я даже не стала считать, сколько у вас там разделов. Потрясающе.
2: Более 800 статей.
1: Отлично. Ну, это впечатляет, ровно как и все цифры, которые сегодня прозвучали. Михаил Дубилет здесь. И по четвергам теперь в дневном шоу «Днем обо всем» обязательно смотрите за нашими анонсами. Михаил, вам спасибо. Приятно
2: спасибо.
1: Начать эти
2: по
1: страницы.
2: Средам.
1: Да. По средам будем с вами здесь слушать друг друга.

0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. 5 юных атлетов Кипра до 18 лет вошли в мировой топ-20. В приложении о кипрских автобусах появился планировщик поездок. В Лимассоле обновят 17 городских площадей. Теперь подробнее. Пятеро кипрских легкоатлетов до 18 лет вошли в двадцатку лучших в мире по итогам сезона, сообщила Федерация легкой атлетики Кипра. Первая в мировом рейтинге – дискоболка Марина Хаджикоста. Летом она выиграла юношеский чемпионат Европы. В двадцатке также метатели молота Анти Апостолиду и Анастасиус Марафевтис и двое 15-летних рекордсменов – спринтер Мариус Панайоту и прыгунья в длину Марилена Папаниколаоу. В мобильном приложении «Паме», посвященном кипрским автобусам, появились обновления. Теперь программа сама строит маршрут от текущего местоположения пользователя, показывает автобус на карте в движении и рассчитывает, во сколько нужно выходить из дома. Также в программе теперь можно пополнить транспортную карту Motion. Муниципалитет Лимассола представляет предварительный проект благоустройства 17 городских площадей. Среди прочего, общественным пространством добавят зелени и тени, обновят детские площадки, поставят новое освещение. Речь о 13 районах города. Подробности на сайте Лента Кипра. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Комсомольском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Новый час и немножко иная структура. Да, друзья мои, сегодня мы стартовали с новым проектом «На чемоданах», который по средам будет у нас на 99FM. Все свои вопросы, рекомендации, какие темы разобрать, может быть, ваши впечатления, можете отправлять на 49-105-7, а также заходите к нам в Инстаграм и можете в Директ тоже присылать свои темы. Все разберем с Михаилом Дубилетом. Ну, а я, Ян Соболева, здесь до 3 часов дня, и у нас открывается стол заказов. Пишите, пожалуйста, данные ваших именинников. Уже парочка имеется. Попробуем дозвониться. А еще поздравим всех парикмахеров. Сегодня не только их профессиональный праздник, еще день завитушек, кудряшек, локонов и всяческих вензелечков. И у меня даже от некоторых тем нашей новой программы волосы дыбом становились, потому что ты вроде живешь здесь столько лет, а цифры, которые содержит в себе наш чудесный остров, те пласты истории, которые поднимаются, они, конечно, впечатляют. А также я хочу напомнить, что во всем этом сентябрьском водовороте новшеств у нас уже стартовал еще один проект, уже связанный с тем, как нам взаимодействовать с миром, с собой, с другими людьми. Территория отношений. Не пропустите. Завтра Даниэла Горавска придет ко мне. В 13:00 будем разбирать очень классную тему. Для чего нужен психолог каждому современному человеку практически? И как правильно сделать выбор, чтобы... ну, не отвернуться от этой темы и не пропустить что-то очень важное для себя и своих близких. Открывает этот час группа Viagra, Good Morning Papa. Можно даже поплясать, пишите свои приветы вашим друзьям. И вот один уже улетает. Александру передайте огромный привет от подруг Маши и Наташи. Мы тебя очень любим и ждем вечером в гости.

0: эфира. Шоу «Днем обо всем» на русском радио «Кипр».
1: Сегодня 16 сентября, среда, Луна в Скорпионе и в Стрельце одновременно. Ну, то есть часть дня будет в одном знаке, часть в другом. О чем это говорит? Ну, Луна отвечает за наши эмоции. Поэтому если у вас в натальной карте где-то существует та или иная вот эта история Скорпионья или Стрельцовская, то немножечко может по этому дому, в котором они находятся, проходиться такая эмоциональная волна. Ну, давайте теперь общие тенденции рассмотрим. Все важное обязательно нужно было сделать до обеда, пока были силы и решимость. Ну, а дальше просто тихий режим. Никакой спешки, никаких сверхважных новостей и глобальных встреч и подписаний договоров. Ближе к ночи настроение поднимается, потянет мечтать о поездках, например. В том числе и по Кипру. Сегодня вы о нем стали знать немножко больше. Что благоприятного, друзья, до обеда взяться за то, чего вы побаивались. Если это случилось, классно. Если нет, уже переносите на следующий день, потому что новенькое начинать сейчас, ну, такое себе. Если только продолжать начатое, можно. Запишитесь в зал или на массаж. Днем позанимайтесь тем, что не требует чужого совета, тем более непрошенного. Вечером обязательно посмотрите фильм про другую страну, это вас обогатит. Ну и вообще сегодня все, что связано с заграничьем, очень даже классно мэчится с вашими планами. Поздним вечером помечтайте вслух с близкими о каком-то дальнем путешествии. Кстати, уже можно планировать новогодние поездки. И на небезызвестном портале уже виднеются красивые цифры на авиабилеты. Что неблагоприятного ждет нас и во второй половине дня? Это какие-то могут прилететь новости не очень, какие-то могут быть сделать неверные решения. Ну, если с вашей стороны, вы это можете заранее предусмотреть. Если кто-то в вашу сторону, ну, примите как данность и решайте по мере поступления все проблемы. Не обязательно сегодня привлекать к участию тех людей, которых вы недолюбливаете или с которыми у вас такие нейтральные отношения. А вот те, кто вас любят, пусть вам помогают. Самое главное, вы просите, а непрошенных немножечко дистанцируйте. Копить в себе злость не нужно, ее лучше выпустить в спортзале. И классная практика на сегодняшний день. Весь день будет ощущение, что вы молодец, если вы будете себе об этом напоминать. То есть каждый раз, когда вы что-то классное сделали или не сделали что-то дурное, обязательно себя похвалите и скажите: «Ну, слушай, дружок, ты вот просто мега». Это будет вас поддерживать. Есть сегодня и везунчики дня. Это скорпионы, стрельцы, раки. Причем, если вы солнечный или асцендентный, doesn't matter. И то, и другое классно. Сегодня вы просто на пике. И фраза дня «страшно только до того, как начал» – это от астрологов. Мы же достанем нашу метафорическую ассоциативную колоду карт и посмотрим, какая фраза будет у нас в сторис.
0: Карта для старта.
1: Подобные карты позволяют нам заглянуть в подсознание и вытащить, как на удочке карпика, какое-нибудь убеждение или эмоцию, а, быть может, что-то, как инсайт. Поэтому сегодня обязательно, без исключений, каждый день по будням мы выкладываем в сторис эту самую фразу, которая станет хэштегом второй половины дня. Итак, сегодня середина недели, уже есть какие-то подведение итогов за первые 2,5 рабочих дня, и есть планы еще на оставшуюся такую же 2,5 дистанцию. И фраза звучит таким образом: когда надо, но не хочется, сделай это по-другому.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Реклама на русском.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Celebrity Gala представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
4: Билеты на Sold Out, Ticketbox.
5: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
6: Моя девушка на свадьбе поймала букет невесты. Не знаю, как мы теперь будем встречаться, если она выйдет замуж.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Разные эпохи, разные стандарты красоты. Например, у настоящей красавицы античных времен должны были быть рыжие волосы. В средневековье маленькая грудь, барокко ввело тренд на родинки на лице. Кстати, в 18 веке еще и модно было брать кусочек черной тофты, шелка, муслина, формировать в виде сердечка, луны, натуральные родинки и приклеивать на лицо. Это был инструмент соблазнения или маскировка дефектов. В наше время в тренде индивидуальная проявленность и здоровый образ жизни. Многие не торопятся убирать шрамы, родинки, менять форму губ или воздействовать на морщинки. Именно потому, что это часть уникальности. Что бы ни выбрал каждый из нас, главное – здоровье. Еще 150 лет назад средняя продолжительность жизни человека была 40 лет, а сегодня мы можем прожить до 80+. Населению Кипра, например, море, здоровая пища, климат дают для этого все основания. Но такой фактор, как ультрафиолет, выводит нас в зону риска, подвергая ожогам кожные покровы и травмируя родинки. Быть начеку, пожалуй, самое главное. Для этого Центр Леди Эстетик предлагает всем жителям острова завести паспорт родинок. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder, мирового лидера в области цифровой дерматоскопии. Это позволит на ранних стадиях замечать все изменения и вовремя предпринять меры. Запись на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио.
2: Время приветов и поздравлений.
3: Я надеюсь, что примерно вот так сейчас пойдут мурашки по телу нашей именинницы. Когда звучат эти позывные, особое настроение врывается в эфир на 99FM. Итак, нам пришла заявка и заказали красавицу и умницу, очаровательную Марину. И она уже на связи. Марина, с днем рождения!
4: Спасибо большое.
3: Неожиданно.
4: А что поздравляют? Я могу поинтересоваться?
3: Конечно, вы имеете право делать все, что угодно, но для начала давайте процитируем автора этих строк. Русское радио, добрый день. Поздравьте замечательную, очаровательную, потрясающую Марину с днем рождения. Пусть удача ей во всем сопутствует. Дети радуют, работа приносит доход, а жизнь и праздник, и любовь. И все это должно, видимо, я добавлю от себя, просто галлонами поставляться в вашу реальность. Марин, но, честно говоря, я бы вам дала минуточку на раздумье, но такого и нет. Давайте, три шанса у вас есть. Имена, какие приходят на ум? Никого не обидите, не переживайте.
4: Мальчик или девочка? Можно
3: давайте так, да, с гендером определимся. Это дама.
4: Джоанна.
3: Совершенно верно! Здесь, конечно, хочется добавить пресс-студию, но в данном случае самый главный подарок вам уже преподнесен небесами. Это внимательные и любящие вас люди. Ну что, Джоанне будем алаверды слать? Два слова скажете, она наверняка нас слышит.
4: Конечно, моя дорогая, спасибо большое. Я поняла по галлонам. Только ты могла мне галлонов счастья пожелать. Это моя давняя коллега, близкая подруга. Спасибо огромное, Джоанна, очень приятно. Ты единственная, первая, единственная в моей жизни, кто меня поздравил именно так. Спасибо большое.
3: О, боже, как это трогательно. Ну что, Марина, тогда от русского радио еще и песня следующая тоже в подарок. Ну а Джоанне большой привет. Берите пример. 4 9 105 7. Видите, какие эмоции дарит любимое радио.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ. Ха!
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Все самые сочные новинки здесь на 99 FM, а также все то, что отправляет нас туда, в ностальгические залежи и в воспоминания, имеется также на любимой волне. По субботам и воскресеньям в 17 часов родные нулевые и лихие 90-е. Спецпроекты, которые призваны вас немножечко сажать на машину времени, отправлять туда-туда, в прошлое, для того, чтобы почерпнуть что-нибудь с волн памяти и жемчужины эти принести в настоящую жизнь. Настроенческие дела, но они никак не должны нас отвлекать от реалий и текущего момента. Если вы родитель или планируете таковым стать, если у вас сейчас рядышком, например, в автомобиле едет подросток, то немножко увеличьте громкость. Будем кое с чем научно немножечко разбираться.
2: Лайфхакни систему. Маленький трюк, большой эффект.
1: Наш нелюбимый дум-скроллинг, да, пожаловал в чат. Больше 2,5 часов в соцсетях, друзья, и психика уже начинает подавать тревожные сигналы. И это не просто тезисы. Американские исследователи проанализировали огромный массив данных, более 180 тысяч взрослых, за 11 лет. Внимание! И они увидели устойчивую связь. После примерно 150 минут ежедневного сидения в соцсетях чаще фиксировались симптомы депрессивных настроений. Причем время в соцсетях оказалось более информативным показателем, чем, например, образование, профессия, даже увлечение видеоиграми и телевизором. Вот так вот. Что реально советуют психологи? Не пытайтесь героически победить телефон силой воли. Это не работает. Есть важный нюанс. Связь – не доказательство причины. То есть нельзя сказать, посидел 2,5 часа, получил депрессивное настроение. Нет, так не работает. Но каждый раз гормональная система запоминает, и психика перестраивается. А вот это нужно иметь в виду. Итак, лучше заранее придумать замену. Вот он и лайфхак подъехал. Тянитесь открыть соцсети подконтрольно. Значит, только рука туда потянулась, сначала 5 минут делаете что-то другое. Вы так раз сразу, ага, пойду выпью чай, пойду выпью воды. Напишу-ка я коллеге, а то забыл уточнить, сделана ли задача. Схожу в душ, поставлю любимый трек на другом носителе. Может быть, прогуляться или встать из кабинета в кабинет пройтись? Сообщение другу с чем-нибудь добрым. Вот где-то так мы должны действовать в этом направлении. Еще один простой трюк. Убирайте приложение с первого экрана, отключайте уведомления. Это работает. Чем больше препятствий между вами и лентой, тем меньше автоматического скроллинга. Ведь сценарий мы знаем. Вот сейчас все улыбнутся, потому что знаком он просто каждому. Сейчас только на минутку проверю телефон. И понеслась. Через час вы уже знаете, где живет бывшая одноклассница вашего бывшего одноклассника. Почему у какого-то енотика или капибары 3 миллиона просмотров. Ну а главное, ведь вы совершенно забыли, зачем вообще изначально брали телефон.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Моргните левым глазом или пришлите смайлик на 49-105-7, любой, причем для подтверждения того, что вам знакома эта история. Кто выносит мусор сегодня? Война начинается сразу. Есть такое в доме? Если вдруг у вас есть личный лайфхак, как избежать вот этого препирания, то тоже напишите. У нас еще 10 минут до финала, поэтому успеем поделиться со всеми, чтобы мир воцарился в каждой семье. И вот китайцы тут подоспели с очередным своим ноу-хау. На самом деле, все новое – это хорошо поднятое из аналов истории старое. Итак, они нашли способ больше никогда не спорить и не забирать драгоценное время друг у друга на то, чтобы выяснить, чья очередь сегодня выносить мусор. Теперь это можно поручить специальному человеку, который за небольшую плату в месяц будет освобождать время клиента даже на такие мелочи. Достаточно выставить мусор за порог, с работником даже не нужно видеться. Причем китайцы подчеркивают, дело не в лени, нет. Один из клиентов такой службы поделился, что не занимается выносом мусора из-за депрессии или там, того, что он одиночка и социопат, или социофоб. Другой рассказал, что в его ЖК выбрасывать отходы разрешают только по 2 часа утром и вечером. Офисному работнику легко пропустить оба окна. И вот среди пенсионеров услуга тоже пользуются спросом. Им проще заплатить пару копеек, нежели решаться на квест по выносу мусора самому. Ну что, последняя бытовая обязанность официально перешла на модель по подписке. Не знаю, если вам актуально, вот берите, пожалуйста, лайфхак. Кому хочется заработать так, чтобы, ну, и не светиться нигде особо, и налоговые декларации не подавать, вот имейте в виду, есть и такая услуга. На мой взгляд, на Кипре все продумано так, что в целом не возникает таких проблем в семьях, но я еще раз прошу вас, объявитесь, те, у кого есть что сказать на эту тему, напишите на 49-105-7, я с удовольствием почитаю. Ну а пока, газ в пол, Зиверт здесь, танцуем! Русская.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Когда я увидел, что угоняют машину соседа, я не растерялся. Я выбежал на улицу и припарковался на свободное место.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
5: Кому выносить мусор из дома, это не проблема, на самом деле, где все решается дипломатическими переговорами. Было бы откуда? Вот если вы планируете собственный дом или квартиру, завтра Анфиса Черная у русских перцев расскажет, кому и как дают ипотеку на Кипре и на каких условиях. Не пропустите. А я прощаюсь, до завтра, пока.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Wood.
1: Всем энергии. О том, как ею наполняться с помощью еды и не только, Яна Соболева. В начале 20 века человечество обзавелось блендером. Люди полюбили коктейли за вкус и легкость. Ну а потом пришла мода на смузи. Густой микс из смешанных в блендере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, кокосовой воды, льда, орехов, меда и даже мороженого. Основной ингредиент смузи – это углевод. Напиток способен дополнить или заменить дневную норму клетчатки, очистить организм, простимулировать похудение. И все бы хорошо, но есть важные нюансы. Употребляя смузи регулярно в качестве заменителя полноценного обеда, вы рискуете пропустить очень важный этап пережевывания. Идеальный смузи тот, который можно жевать и употреблять один раз в день. Поэтому правило номер один – грамотно миксовать. Берите за основу зеленый овощ, шпинат или сельдерей, оставляйте часть ингредиентов в кусочках и дружите с орешками и семенами. Правило 2. Учитывайте свои особенности. Кому-то, например, нельзя пить смузи на голодный желудок. И правило номер 3. Решился на смузи? Заказывай детокс-программу в Milt's Wood. А на десерт лайфхак. Хочешь есть – пей. А через полчаса звони в Milt's Wood, чтобы заказать полноценный обед. И пока его везут, наслаждайся музыкой, читай или перевыполняй план.
0: Сделано со вкусом. Milt's Wood.

0: Реклама на русском.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Не, я, конечно, сейчас встану, соберусь, пойду на работу, но сделаю это не по любви.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Русское радио.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
7: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр третий год подряд сокращает штат госслужбы. Арадиппу получит запас воды на двое суток. Университет Пафоса занял 16-е место на математической олимпиаде. Далее подробности. Бюджет Кипра на 2027 год, который Совет министров одобрил сегодня, сокращает число постоянных должностей в госслужбе на 51 по сравнению с утвержденным бюджетом 2026-го. Это третий год подряд, когда штат государственного сектора уменьшается, пишет газета «Политис». Новые позиции в министерствах и независимых службах появляются не за счет роста бюджета, а за счет экономии от упразднения устаревших мест. В Арадиппу построят большой резервуар для воды, который обеспечит городу автономное водоснабжение на 48 часов. Окружная организация самоуправления Ларнаки объявила тендер на проектирование. Заявки принимают до 16 октября. Резервуар появится в районе Ризо-Илья. Его емкость составит 16 тысяч кубометров. Место выбрали из-за высоты над уровнем моря. Так в сети не возникнет проблем с давлением воды. Университет Неаполис в Пафосе занял 16-е место в общем зачете Международной студенческой олимпиады по математике International Mathematics Competition 2020.

Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
5: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
6: Самая плохая привычка у женщин – чуть что, сразу замуж.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Celebrity Gala представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
2: Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Ката Полимидия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Наговорив лишнего, можно узнать о себе много нового.
3: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске президентская гонка на Кипре стартовала заранее. На острове с деменцией живут более 16 тысяч человек. В транспортном приложении Payne появился планировщик поездок. Далее подробности. Кампания перед президентскими выборами 2028 года на Кипре разворачивается задолго до срока. Об этом пишут СМИ. Никос Христодулидис и Дико перезапустили сотрудничество. Андреас Мавроянис готов объявить о своем решении до конца года, а в числе возможных кандидатов назвали Кириакоса Кинивезоса. По оценке журналистов, политическое поле выглядит фрагментированным. Претендентов много, а сама расстановка пока подвижна. Также отмечается и другая тенденция. Потенциальные кандидаты стараются опередить решение партии и сами задать ход событий. Более 16 тысяч жителей Кипра живут сегодня с деменцией и болезнью Альцгеймера, а вместе с ними с болезнью ежедневно сталкиваются тысячи родственников. При этом остров остается в хвосте Европы по базовым услугам и поддержке, пишет издание Inc. В европейской оценке Кипр оказался вместе с Арменией и Украиной на последнем месте по признанию базовых прав, связанных с уходом и работой. О каких именно критериях речь, издание не уточняет. Приложение Payne для автобусов на Кипре обновили. Теперь оно строит маршрут от текущего местоположения, показывает автобус на карте в движении и само считает, во сколько выходить из дома. Перезапуск компания Cyprus Public Transport представила 15 сентября. Приложение работает с 2020 года и охватывает всю сеть транспортной компании. Скачать его можно бесплатно в App Store и Google Play. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до +20 градусов, на вершинах

0: дороге домой на русском радио Кипр.
1: Слушайте, ну сегодня вот мой день. Сегодня день завитушек и кудряшек. Братья и сестры по голове. Наш день сегодня, так что можно позволить себе кучерява. Жить и добрый вечер, остров. Ну что, пора домой. Привет всем, кто уже закончил работать. И отдельно привет тем, кто сейчас только собирается на работу. Мы с вами, как говорится, в одной лодке. Я вас понимаю. Серединка недели наступила. Причем эти вот два прошедших дня почему-то воспринимаются как два года. Ну ладно, главное, сегодняшний рабочий день мы уже почти победили. Хотя вообще считаю, что после пяти вечера нельзя задавать какие-то сложные вопросы. Особенно, а что мы будем делать на выходных? Тут я пока не знаю, что я буду делать через минут 20, через 30, а тут так глобально. Думаю, мужчины меня поймут. Универсальный ответ на все вопросы — это слово «потом». И не отказался, и как бы слово «да» не прозвучало. По мне так шикарно. Мы уже достаточно далеки от того, чтобы пугаться слова «недели», и уже достаточно близко к тому, чтобы радоваться этому магическому слову «пятница». Все эти задачи, звонки, маленькие уточнения, которые почему-то занимают все ваше свободное время, оно остается где-то там, позади. Наконец-то! А значит, нас впереди ждет дорога домой. Кстати, наверняка у кого-то из вас есть любимый человек, которого жизненно необходимо поздравить с каким-то событием, или кого-то просто забыли это сделать, да, пора исправлять ситуацию. С 5 до 7 у микрофона Гоша Романов, а значит, стол заказов и поздравлений начинает свой путь вместе с вами. Ну а если вы стоите в пробке, во-первых, терпение вам, а во-вторых, подключайтесь к обсуждению тем. Их есть у меня, как говорится. 4 девятки, 105 и 7. Ну что, устраивайтесь поудобнее, все вопросы переносим на завтра. Сегодня у нас одна задача — доехать домой и не пас.

0: по дороге домой.
1: Не знаю, как вы, а я всегда любил сленг. Предки, имхо, чикса, клёво. Всегда ими пользовался и, наверное, очень душно. Кстати, еще одно словечко со стороны. Выгляжу, когда слышу современный сленг. Я думаю, тут всегда будет круговорот недовольных лиц в природе. И вот наткнулся я, значит, на такую статейку. Русский язык решил провести генеральную уборку. Исследователи выяснили, какие же слова сильнее всего раздражают людей в обычной речи. И на первом месте оказались наши старые интернет-знакомые, это слова типа кринж, рофл, инфа, лол и имба. Как будто словарь стандартного игрока в доту открыли, честное слово. Но надо уточнить, что не значит, что каждый из этих слов одинаково ненавидит. В исследовании 28% участников выбрали именно категорию сленга и жаргонизмов как самую такую раздражающую. А среди отдельных слов чаще всего воспринимали слово кринж. И вот это особенно забавно, потому что молодежь этот сленг раздражает меньше. Среди людей от 18 до 24 лет такие слова напрягают 22% участников, а в некоторых старших возрастных группах уже 30%. На втором месте это англицизмы, типа кейса, триггерить, хайп, фейк, ну и все это прекрасное. А еще 12% раздражают слова вроде вкусняшка, денежки и кушать. Тут уже наверняка люди с образованием филолога подключаются к слову. А вы знали, что неграмотные родители, они не кладут подарок под елку, они его ложат. Да, вот такая вот великая и могучая русская языка. Она продолжает жить, регулярно развиваться. И у меня к вам вопрос. Какое слово лично вас раздражает сильнее всего, даже не из этого списка? Присылайте свои варианты, составим собственный словарь, запрещенный на вашем внутреннем радиолексике. Меня дико вот, например, калят словечки из разряда «кейс». Для меня это... Ну, это портфель, который обычно в боевиках как-то передавали бандитам. В общем-то, жду ваших вариантов. 4 девятки 105 и 7.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сайбус.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Со мной разговор короткий. У меня словарный запас маленький.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: А я напомню, что мы сейчас выясняем, какие же сленговые слова вас бесят больше всего. Вот к нам пришло сообщение, пишут, что бесит, когда говорят «длиньше». Кстати, ну это же не просто сленг, это уже... Такое слово настолько тебя раздражает, что ты начинаешь исправлять даже незнакомого человека прямо во время разговора. Как вот, знаете, звонит. Он мне звонит и звонит. Звонит и звонит. Тут уже не исправить не получится. А вот длиннее, все. Тут заседание русского языка объявляю открытым. Пишите свои варианты, какое же слово вы слышите и сразу внутри себя говорите, ну, пожалуйста, только не это слово. А мы удаляем слово длиннее из нашего словаря и продолжаем путешествие домой. Через пару минут будем разбираться, как же закалялся стайл. Всех жду. Будем разбираться в истории одного известного сэмпла.
0: Все будет.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Ну что ж, мы с вами продолжаем собирать народный словарь раздражения. Вы пишете, какие сленговые слова вас бесят, и судя по сообщениям, действительно, вот так много слов, которые уже реально взрывоопасные. Например, пришло такое сообщение: «Меня бесит выражение по факту». Особенно, когда человек 5 минут ничего не сказал, а потом: «Но по факту». И ведь правда, действительно, а фактов-то и не было. Еще сообщение: «Меня бесит токсичный». Теперь любой человек, который не дал денег в долг, уже токсичный. Вот это, мне кажется, где-то уже, знаете, внутри у вас копится. Это уже личное. Причем человек, который вам не смог одолжить денег, возможно, просто финансово ответственный, а его уже записали в токсики. Я уверен, следующий этап вашего выражения — это red flag. Я уверен, гадалки не ходи. И еще вот так. Нормально отношусь к сленгу, пока человек не говорит «это база». После этого хочется спросить: а где у вас выход? Действительно, вот это база. Друзья, мы остаемся с вами на лучшей волне, на волне позитива. Совсем скоро услышим, как закалялся стайл. У меня для вас и есть такой, знаете, прям искал медь, нашел бриллиант. Ну, а сейчас для вас полезная информация.
0: Реклама на русском.
2: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home. BuySellCypress.com. Atrium Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atrium Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Гусь, свинье, не кумбарас.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Как закалялся стайл.
1: Салют. Ну что, в прошлый раз я получил от вас фидбэк. Приятно, что следите за музыкальной историей. Был достаточно большой ажиотаж среди сэмплирования, и вот от вас пришло сообщение разобрать один трек. И мы сейчас все это сделаем поэтапно. Для тех, кто подключился к нам только что, рассказываю. Сэмпл — это условно небольшой кусочек фрагмент такой уже существующей музыки или даже записи, и артисты используют его в своих композициях. Это понятно. Но иногда один такой кусочек может полностью изменить судьбу песни. Сегодня как раз история про перцев. И нет, Ира и Сережа сегодня не про вас. Хотя, думаю, и у вас бы получилось отлично такой хороший бенд. Подумайте на досуге об этом. Это группа Red Hot Chili Peppers и Crazy Town. Песня, которую в начале 2000-х просто невозможно было не услышать. Начнем мы с вами с 1989 года. У любимых многими Red Hot Chili Peppers, они же чилики, они же перцы, выходит альбом Mother Milk. И среди довольно бодрых, шумных и местами даже совершенно таких безумных треков, в целом за то, что мы и любим, да, перцев, есть маленькая инструментальная композиция Pretty Little Ditty. Никакого вокала, просто Джон и на гитаре, и Фли на басу. И звучало это примерно так. Казалось бы, да, что тут общего между этими композициями? Но для самой группы это было просто небольшой инструментальный джем. Никакой суперзвездной болезни, песни, никакого большого сингла. А через 10 лет этот кусочек вдруг достают из музыкального шкафа и достают его Crazy Town. Именно из середины этой композиции они берут тот самый гитарный фрагмент, который потом будет звучать практически всю песню «Butterfly». Ну, слушайте, вот оно, как будто ничего и не нужно больше. Crazy Town не просто взяли гитару Red Hot Chili Peppers и сверху записали рэп. Они собирали песню буквально как музыкальный конструктор. К этому гитарному рифу, конечно же, добавили знаменитый барабанный брейк из композиции It's a New Day группы School Snaps, записанный еще в 1973 году. Ну, я думаю, что каждый из вас слышал его во многих композициях, и все это встречается в одной песне. Получается, значит, такой музыкальный слоеный пирог. Снизу барабанный брейк из 70-х, сверху гитара из 80-х, а уже поверх всего этого Crazy Town записывают свой собственный текст и вокал. Забавно, что, кстати, мелодия, которая была взята для трека сэмплом, она была инструментальная, внутри альбома, и популярности, в общем-то, в принципе, не сыскала. А благодаря Crazy Town именно этот небольшой фрагмент стал узнаваемый на весь мир. Да, и все это было записано в такие совершенно разные годы, разными музыкантами, да вообще для разных стилей. Археология, музыкальная археология, что тут сказать. А если знаете еще истории, где знакомый хит внезапно оказался собран из чужих рифов, голосов, барабанов или там старых записей, присылайте, ведь дальше больше. Жду ваше музыкальное расследование, 4 9 105 7, и, конечно же, сейчас кайфанем. Crazy Town, Butterfly.

0: Лунный кот.
1: И снова я несу для вас истории необъятного острова. Есть на Кипре место, где уровень воды буквально решает, что нам сегодня показать. Потому что сегодня мы с вами отправляемся прямиком на водохранилище Курис. Летом вода уходит, и из нее появляется старая церковь. А когда воды много, то остается только колокольня. Потому что под этим водохранилищем когда-то была целая деревня – Алоса. Старая Алоса стояла там, где сейчас находится водохранилище Курис. В 1980-х здесь решили построить плотину. Деревню перенесли чуть повыше, на новое место, а вот старый поселок оказался на дне будущего водохранилища. Дома разобрали, жители переехали, а старую церковь оставили, и теперь она появляется и исчезает вместе с уровнем воды. Когда воды много, на поверхности, конечно же, может остаться только верхушка колокольни. Когда вода уходит, становятся видны и стены старой церкви, и можно даже понять, что здесь когда-то действительно бурлила жизнь. Новую Алосу построили неподалеку, выше по склону, а старая осталась под водой. Вот такой вот Кипр. Знаете, едешь посмотреть на водохранилище, оказывается, прямо под ним лежит старая деревня. И церковь иногда показывается из воды, будто тебе говорит: «Пс-пс, парень, вообще-то я здесь давно». Так что Алоса — место, которое буквально меняется вместе с водой.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Любимое спортивное занятие тещи и свекрови – перетягивание внука.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр».
9: 255-88-180. Вечернее шоу «По дороге домой» с ветерком в компании Гоши Романова.
10: Первый час по дороге домой уже все. Ставлю ему 5, отпускаю домой. Ну а с вами же мы увидимся в следующем часе. А прямо сейчас время узнать, что же происходит на нашем острове и вокруг него. Впереди новости от Саши Данилова. Узнаем, почему Кипр уже 3-й год подряд сокращает штат государственной службы. И будет хорошая новость для тех, кто считает, что математика — это когда калькулятор показывает что-то очень страшное. Университет Пафоса занял 16-е место на математической олимпиаде. А я с вами прощаюсь до следующего часа. Далеко не уезжайте, далеко ехать вообще вредно. Бензин-то дорогой.
11: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: слушает страна.
1: Я теперь твою воспоминаю. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 18 часов.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
6: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр третий год подряд сокращает штат госслужбы. Арадиппу получит запас воды на двое суток. Университет Пафоса занял 16-е место на математической олимпиаде. Далее подробности. Бюджет Кипра на 2027 год, который Совет министров одобрил сегодня, сокращает число постоянных должностей в госслужбе на 51 по сравнению с утвержденным бюджетом 2026-го. Это третий год подряд, когда штат государственного сектора уменьшается, пишет газета «Политис». Новые позиции в министерствах и независимых службах появляются не за счет роста бюджета, а за счет экономии от упразднения устаревших мест. В Арадиппу построят большой резервуар для воды, который обеспечит городу автономное водоснабжение на 48 часов. Окружная организация самоуправления Ларнаки объявила тендер на проектирование. Заявки принимают до 16 октября. Резервуар появится в районе Ризо-Илья. Его емкость составит 16 тысяч кубометров. Место выбрали из-за высоты над уровнем моря. Так в сети не возникнет проблем с давлением воды. Университет Неаполис в Пафосе занял 16-е место в общем зачете Международной студенческой олимпиады по математике International Mathematics Competition 2026. Это лучший результат среди вузов Кипра и Греции, участвовавших в соревновании. Студенты привезли 5 медалей, 2 золотые и 3 серебряные. Все призеры учатся на англоязычной программе бакалавриата по компьютерным наукам и искусственному интеллекту. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Ну все, друзья, мы с вами добрались до той части вечера, когда фраза «я сегодня еще что-нибудь сделаю» начинает звучать как-то иначе. Ведь в начало фразы добавляется союз «чтобы» и меняется интонация «чтобы я сегодня еще что-нибудь сделал». Вот ради таких моментов и существует вечер. И я их буду сопровождать, так что продолжаем ехать, кто-то продолжает стоять, парковаться, искать нужный поворот. Ну, короче, живем, как умеем это делать. А умеем хорошо, по-другому на острове и невозможно. У микрофона Гоша Романов, все проблемы выбрасываем прочь и продолжаем путешествовать по дороге домой.
0: Русское радио.

оттуда. Оп! Пришло время немного поностальгировать. Помните, когда-то любимую песню нельзя было просто найти. Ее нужно было поймать. Сидишь ты возле магнитофона, кассета уже внутри, палец на рек и начинаешь ожидание. Да, главное не нажать раньше времени, не пропустить первые секунды. А особенно важно, чтобы ведущий не решил поговорить прямо поверх припева. Песня закончилась, стоп. Получился идеальный дубль. Ну а если очень повезло, через несколько дней у тебя была целая кассета с любимыми песнями, записанными с радио. Сами себе рисовали обложки, но эта кассета была только твоей. Сегодня песни находятся, конечно, за секунду. Можно включить любую в любом месте, да сколько угодно раз. И вроде бы это прекрасно. Только раньше, чтобы получить одну песню, нужно было немного постараться, что ли. Поэтому мы ее так и ценили. Мы ждали ее на радио, ловили, а потом берегли эту кассету. А потом мы с новыми технологиями, конечно же, записывали на диктофон, приблизившись максимально близко, чуть ли не залазя на телевизор. Помню, это время было здорово. А потом пришло время, и выяснилось, что мы скучаем не только по музыке, мы скучаем по вот этому ощущению, когда что-то хорошее еще нужно было заслужить, причем своими силами. Так что тишина, нажимаем рек и поехали.

0: правдой.
1: Реклама на русском.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
5: Увидел объявление: мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась, но телефончик записала.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: интересные премьеры месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме. Похоже, интернет-сообщество, которое писало крипипасты, кто не знает, это такие страшилки для нишевой аудитории форумов, стал новым Голливудом. Раньше страшилки, вот эти хорроры, появлялись во дворе, где-то в лагере, у костра, да, про черный-черный дом в черном-черном городе. А теперь достаточно выложить на YouTube самый странный коридор, мини-сериальчик, и через несколько лет за ним приезжает огромная студия и снимает достаточно дорогую картину. Мы с вами уже говорили про Бэк, Rooms, тот самый фильм про бесконечное желтое помещение, который вырос из интернет-хоррора. И вот, похоже, следующая остановочка у нас намечается. Еще один огромный мир, который родился тоже в интернете. Это та же компания снимает, и она берется за вселенную SCP. Фильм называется VHS SCP и выйдет в кинотеатрах в 2027 году. Если никогда не сталкивались с SCP, сейчас объясню буквально на пальцах. Это огромная коллективная такая, значит, вселенная интернет-хоррора, которая появилась в 2008 году. Представьте секретную организацию, которая занимается всем, чему вот в нормальном мире вообще не должно существовать. Когда я пешком под стол еще ходил, зачитывался на форумах этими историями, надо сказать, что это такие люди в черном. Странные предметы, необъяснимые существа, места, которые нарушают законы физики. И у каждой такой аномалии есть свой номер, SCP и подробное досье. Что это такое, как оно себя ведет, и главное, как его удержать подальше от обыкновенных граждан. Причем все это обычно написано максимально серьезным языком, будто вы случайно получили доступ к совершенно секретному архиву. И вот теперь эту вселенную решили превратить в полноценный фильм, причем формат выбрали очень подходящий. VHS SCP будет частью франшизы VHS. Это антология хоррора, где истории рассказываются через якобы найденные видеозаписи. То есть одна кассета, одна история. Да, SCP очень хорошо сочетается с Backrooms. Оба мира все-таки выросли из интернет-культуры, построены вокруг одной простой идеи, то, что реальность может быть гораздо страннее и страшнее, чем мы привыкли думать о ней. Да вообще, тенденция современного кинематографа мне нравится, потому что начинают снимать картины по играм, по историям на форумах. Если брать тот же жанр хоррора, наверняка слышали хоть раз про Слендермена, тинейджеры одно время прям тряслись только при упоминании этого имени. Но есть разница, конечно. Backrooms — это в первую очередь про пространство, а SCP — это уже целая энциклопедия аномалий. Надеюсь, что студия А24 сможет раскрыть внутреннюю часть того самого SCP чуть получше, чем в Backrooms, потому что, если вы читали, смотрели мини-сериал на YouTube, в самом полнометражном фильме не очень у них получилось передать полноту безнадежности вот этих лиминальных пространств, пустоты. Хотя и результат получился очень серьезным. Около 393 миллиона, представьте себе, долларов мировых сборов. При бюджете-то 10 миллионов. Немало. Так что интернет-хоррор продолжает убедительно взрослеть. Сначала это были картинки, потом форумы, потом ролики на YouTube, потом появились игры, большие фильмы, а теперь секретная организация из интернет-досье выходит на большой экран. Я уже примерно представляю главный страх зрителей после этой премьеры. И наверняка будет такое: а что если этот SCP-файл настоящее? Но мой совет: лучше не проверять, потому что на этом новинки не заканчиваются. Прямо тоже страшно. Страшно, но страшно красиво. Тони нравится мне прямо сейчас на русском.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Понять и простить.
1: Вот он, парадокс современного мира. Поколение альфа, которое спокойно разбирается с планшетом, включают себе мультики сами, находят нужную игру или даже могут в свои-то годы крякнуть какой-нибудь файл, все чаще зовут взрослого на помощь, потому что не знают, как надеть, ну, например, носочки. Учителя в школах все чаще рассказывают именно такие истории. Родители спрашивают, сможет ли учитель помочь переобуться, завязать шнурки или переодеться. Однажды в школе, например, искали даже спортивные штаны ученика, перевернули чуть ли не всю школу. А потом выяснилось, что штаны все это время были на мальчике, просто под брюками. Он сам об этом не вспомнил, ну, просто забыл, он малыш. Психологи связывают такие ситуации именно с гиперопекой, когда взрослые стараются сделать за ребенка абсолютно все, что он, в принципе, уже может сделать сам. Исследователи действительно показывают, когда родители меньше вмешиваются в обычные задачи, вроде одевания, дети получают больше самостоятельности. И получается забавная особенность поколения альфа. Они могут быть очень самостоятельными в цифровом-то мире. Найти информацию, разобраться, да, с чем-то, настроить даже приложение. А вот в быту-то другое дело. Банальное задание – завязать шнурки – иногда требует пошаговой инструкции. Это не значит, что дети разучились все делать. Нет. Они просто растут в мире, где взрослые очень часто помогают им раньше, чем они успевают попробовать сами. Так что иногда лучший способ помочь малышу – не помогать. Дайте ему 5 минут повоевать, да хоть с теми же шнурками. Даже если это 5 минут будет очень, знаете, какие-то драматичные. Даже длиннее, чем 5 минут. Зато все сами. Тогда не будет вот таких историй, как «сам решу» или «мама, вызывай такси». Вот такие они, современные дети. Остается только понять и простить.

0: «Вечерняя переключка».
1: Вот и все. Можно, наконец, никуда не торопиться. А вместе с этим можно немножечко расслабиться. Только глаза не закрывайте, особенно за рулем. С лисьим взглядом смотрим легонечко вперед. Спокойно держим руль и просто продолжаем свой путь. Сделайте глубокий вдох, а затем плавный выдох. А теперь на несколько секунд перестаньте что-нибудь от себя требовать. Не надо ничего анализировать. Это уже забота завтрашнего вас. Пусть он разбирается. А сейчас вы в полной гармонии и заслужили несколько спокойных минут только для себя. Послушайте этот город. Этакий джаз улиц. Здесь и рождается красота. День постепенно становится тише. Не вокруг, внутри, в вас. Наши дороги расходятся, но только до завтрашнего вечера. Впереди остановки «Глянец» и «Сделано со вкусом» с Яной Соболевой. И, конечно, Саша Данилов с горячими, как пирожки, новостями. Отдыхайте, не торопитесь. И пусть вечер будет приятным. До завтра. Пока-пока.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
2: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол, Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
3: Утром хорошо просыпается, только сахарный песок мимо чашки.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске президентская гонка на Кипре стартовала заранее. ЕС назовет 100 самых уязвимых к жаре регионов. В транспортном приложении Payn появился планировщик поездок. Далее подробности. Кампания перед президентскими выборами 2028 года на Кипре разворачивается задолго до срока. Об этом пишут СМИ. Никос Христодулидис и Дико перезапустили сотрудничество. Андреас Мавроянис готов объявить о своем решении до конца года, а в числе возможных кандидатов назвали Кириакоса Кинивезоса. По оценке журналистов, политическое поле выглядит фрагментированным. Претендентов много, а сама расстановка пока подвижна. Также отмечается и другая тенденция. Потенциальные кандидаты стараются опередить решение партии и сами задать ход событий. Еврокомиссия в октябре представит рамочный план климатической устойчивости, в котором определит 100 регионов Европы, наиболее уязвимых к жаре, засухе и пожарам. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня в ежегодном обращении о положении Союза в Страсбурге, пишет издание Инк. Для каждого из 100 регионов оценят риски и решат, на каком уровне ими управлять – европейском, национальном, региональном или местном. Приложение Payn для автобусов на Кипре обновили. Теперь оно строит маршрут от текущего местоположения, показывает автобус на карте в движении и само считает, во сколько выходить из дома. Перезапуск компания Cyprus Public Transport представила 15 сентября. Приложение работает с 2020 года и охватывает всю сеть транспортной компании. Скачать его можно бесплатно в App Store и Google Play. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Разные эпохи, разные стандарты красоты. Например, у настоящей красавицы античных времен должны были быть рыжие волосы. В средневековье маленькая грудь, барокко ввело тренд на родинки на лице. Кстати, в 18 веке еще и модно было брать кусочек черной тафты, шелка, муслина, формировать в виде сердечка, луны, натуральные родинки и приклеивать на лицо. Это был инструмент соблазнения или маскировка дефектов. В наше время в тренде индивидуальная проявленность и здоровый образ жизни. Многие не торопятся убирать шрамы, родинки, менять форму губ или воздействовать на морщинки. Именно потому, что это часть уникальности. Что бы ни выбрал каждый из нас, главное – здоровье. Еще 150 лет назад средняя продолжительность жизни человека была 40 лет, а сегодня мы можем прожить до 80+. Населению Кипра, например, море, здоровая пища, климат дают для этого все основания. Но такой фактор, как ультрафиолет, выводит нас в зону риска, подвергая ожогам кожные покровы и травмируя родинки. Быть начеку, пожалуй, самое главное. Для этого Центр Леди Эстетик предлагает всем жителям острова завести паспорт родинок. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder, мирового лидера в области цифровой дерматоскопии. Это позволит на ранних стадиях замечать все изменения и вовремя предпринять меры. Запись на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Не забывайте о правилах хорошего тона. Вилки в левый карман, ложки в правый.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: На мальчишнике из праздничного торта неожиданно вылезла упаковщица номер 7.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергии. О том, как ею наполняться с помощью еды и не только, Яна Соболева. В начале 20 века человечество обзавелось блендером. Люди полюбили коктейли за вкус и легкость. Ну а потом пришла мода на смузи. Густой микс из смешанных в блендере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, кокосовой воды, льда, орехов, меда и даже мороженого. Основной ингредиент смузи – это углевод. Напиток способен дополнить или заменить дневную норму клетчатки, очистить организм, простимулировать похудение. И все бы хорошо, но есть важные нюансы. Употребляя смузи регулярно в качестве заменителя полноценного обеда, вы рискуете пропустить очень важный этап пережевывания. Идеальный смузи тот, который можно жевать и употреблять один раз в день. Поэтому правило номер один – грамотно миксовать. Берите за основу зеленый овощ, шпинат или сельдерей, оставляйте часть ингредиентов в кусочках и дружите с орешками и семенами. Правило два – учитывайте свои особенности. Кому-то, например, нельзя пить смузи на голодный желудок. И правило номер три – решился на смузи? Заказывай детокс-программу в Milt's Food. А на десерт лайфхак. Хочешь есть – пей. А через полчаса звони в Milt's Food, чтобы заказать полноценный обед. И пока его везут, наслаждайся музыкой, читай или перевыполняй план.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Ночью не мог уснуть, под окном орали песни. А я их все знал и подпевал.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Кипра. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: No, I turned wrong. Left your heart sold. Is that what devils do?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show на Тамьяни Бузика.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show.
9: Εδώ, τα ακούς.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был самый.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.